0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
2: Сегодня среда, 15 июня. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Айспурвит. Мы предлагаем вам фрагмент интервью с журналисткой Татьяной Ашуркевич, покинувшей Беларусь из-за угрозы преследований.
3: Люди просто начали кричать «нет войне», потому что они просто не могли представить, что война действительно началась, и туда втянута Беларусь.
2: Мы начинаем цикл передач «Радио Прага. 90 лет в эфире».
4: This is Radio Prague.
2: Фильм «Чика-Чека. Чешская девчонка» сорвал овации на Карловарском кинофестивале.
5: «Чика-Чека» — это фильм об отношениях матери и сына. При этом он гей и зарабатывает на жизнь как драг-квин, что для его мамы становится полной неожиданностью.
2: И приглашаем вас в замок в Чешской Силезии, где некогда жил настоящий алхимик.
6: С Энзивоем связана самая знаменитая легенда нашего замка. Якобы алхимик приказал отлить 9 золотых уток и спрятал их здесь, в замке. Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». Татьяна Ашуркевич, белорусская журналистка-расследовательница и политический аналитик. После событий 2020 года она была вынуждена покинуть Беларусь. Сегодня Татьяна живет в Лондоне и пишет для европейских изданий. Одна из главных тем ее публикаций – попытка объяснить западной аудитории, что Россия и Беларусь не одно и то же, а происходящее в этих странах нельзя воспринимать одинаково. С Татьяной Ашуркевич беседовал Либор Кукол.
7: В России и белорусы правят схожие режимы, причем белорусские, возможно, даже более репрессивен, чем российские. Но при этом Беларусь не претендует на роль сверхдержавы, а государственная пропаганда все-таки отличается от российской. Отражается ли это на общественном мнении в отношении к войне?
3: Мне кажется, даже исходя из социологических опросов, если мы говорим про то, кто сколько боролся, кто за что выступает, очевидно, что люди в России в большинстве своем, я не говорю о каких-то диссидентах и иностранных агентах, но люди в основном, они поддерживают войну в Украине, либо же они просто делают вид, что этого нет, и относятся абсолютно как-то все равно. Ну, есть и есть. Убивают украинцев, ну и убивают. В Беларуси такого нет. В Беларуси, даже несмотря на то, что в 2022-м людей уже давным-давно сажали на огромные сроки, и выйти на улицу и вообще высказать какой-то протест означало сразу сесть в тюрьму. В Беларуси, после того, как началось полномасштабное вторжение, люди, которые стояли в очередях в какие-то магазины или в какие-то там в банки, люди просто начали кричать «нет войне», потому что они просто не могли представить, что война действительно началась, и вместе, и туда втянута Беларусь. Поэтому и люди пошли на огромный риск. Это просто люди, которые не смогли молчать. Это люди, которые были готовы получить сроки, но они хотели высказаться.
7: Некоторые санкции, например, ограничения на выдачу виз и въезд, объясняются тем, что россияне недостаточно активно протестуют против войны и режима Путина. Белорусы, как известно, как мы уже говорили, массово протестовали против Лукашенко. Вы также говорите, что они критически относятся и к войне против Украины. Как в этом контексте вы оцениваете санкции в отношении белорусских граждан?
3: Мне больно видеть визовые ограничения и вообще ограничения, которые касаются белорусских диссидентов, потому что у нас есть люди, которые выезжают, им 60 лет, и это люди, которые просто хотели умереть в Беларуси, а они вынуждены из-за преследования выезжать в Польшу, Литву или Латвию, или в Чехию, и учить язык с нуля, начинать жизнь с нуля, и потом они еще встречаются с какими-то ограничениями, нужно постоянно доказывать, что они не поддерживают Лукашенко. Это очень тяжело. У меня 6 уголовных дел в Беларуси и в России, и у меня истекает паспорт в 2031 году, и сейчас я ношу паспорт в водонепроницаемом пакетике каждый раз, потому что хочешь, что может с ним случиться, это, я не знаю, если он намокнет, потому что я не могу обновить паспорт за рубежом. Когда речь заходит о том, чтобы получить шенгенские визы, я встречаюсь с огромными сложностями. Конечно, это тяжело, просто потому что жить в эмиграции, когда ты... Я оставляла Беларусь, уезжая на лодке. Мне был 21 год, и я с контрабандистами, которые перевозили сигареты, я просто села в лодку и нелегально покинула Беларусь. И вот так вот я оказалась в другой стране. И я была абсолютно без вещей, просто в белых кедах, у меня был с собой только паспорт, и вот так вот я должна была начинать жизнь с нуля. Но мне был 21 год, что уж говорить о людях, которым больше лет. Но почему я об этом вспомнила? Потому что когда ты просто находишься в миграции, попадаешь в миграцию вот таким образом, неожиданным, тебе нужно думать о том, как выживать. А когда тебе еще в других странах нужно доказывать, что ты не поддерживаешь Лукашенко, и что ты на самом деле хороший человек и боролся с этим режимом, а тебе говорят наоборот, это очень-очень на самом деле тяжело. И многие люди не выдерживают у нас. Я знаю, что среди белорусских диссидентов случался суицид. Люди, некоторые решают вернуться в Беларусь, несмотря на то, что они знают, что в Беларуси против них возбуждены уголовные дела, потому что есть такое у них впечатление, что лучше я отсижу, чем я умру где-то под мостом в европейской стране.
7: Тем не менее, санкции направлены прежде всего против белорусского государства и его властей. Обычные граждане становятся их вторичными жертвами.
3: Но, с другой стороны, я как бы понимаю европейские страны, для которых Беларусь и Россия, которые находятся возле границы, это агрессоры, это люди, которые создали миграционный кризис на границе.

0: этой ситуации. Самое, наверное, логичное, это как выпомнили биологические часы. Если Лукашенко умирает, и на смену приходит демократический лидер, который успел словить окно возможностей и сделать что-то в Беларуси, пока туда не пришел какой-то российский ставленник. Но, знаете, это уже ситуация такая... Положительно все звучит, что, ну, Лукашенко уже не молод, и вот мне очень неприятно как бы говорить, потому что мы говорим о жизни человека, но когда речь идет о жизни Лукашенко, мне поплевать, поэтому я, в принципе, говорю. Ждем, когда Лукашенко умрет, и все изменится. И он не молод, поэтому этот вариант остается, и это было бы хорошим развитием событий. Но так как вы упомянули, есть возможность того, что появится какой-то его ставленник, один из его сыновей, и все продолжится, потому что люди будут бояться выходить на протесты, потому что Европа не сможет в нужный момент словить вот это окно возможностей и помочь демократическим реформам. Ну, а третий вариант, это, наверное, самый тяжелый, самый, в том числе, очень возможно, это если мы увидим какого-то российского или пророссийского ставленника, который будет продвигать позиции России, и мы увидим просто милитаризацию России, Беларусь втянут, милитаризацию Беларуси, Беларусь окажется втянутой напрямую в войну с Украиной. Мы увидим, что белорусский язык полностью ужимается, и на смену приходит русский. Вот это, конечно, это тоже возможная ситуация, и учитывая, как события развиваются сейчас, это действительно может быть, это ужасно.
1: Мы хотим рассказать вам об истории международного вещания чехословацкого, а затем и чешского радио. 90 лет Прага говорит со всем миром на разных языках. Предлагаем вам отрывок первой части цикла, а полную запись вы найдете на нашем сайте. This is Radio
2: Prague. Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
1: Ежедневно чешское радио слушают 1,5 миллиона человек. Но мало кто знает, что радио вещает за рубеж на многих языках. В этом году международному вещанию исполнилось уже 90 лет. История станции Radio Prague International началась в 1936 году, когда Чехословакия боролась с нацистской пропагандой. Позже станция сама стала орудием коммунистического режима и лишь после бархатной революции превратилась в голос свободной демократической республики. Как создавалось и работало иновещание?
3: Краяне чехословенщи, всюде в заграничи.
2: Чехословацкие земляки за границей в разных странах мира, американские друзья, мы приветствуем вас и желаем вам всего самого хорошего. Мы можем вам сообщить, что наш старый батюшка здоров, ведь мы для него словно его дети. Он обо всем знает, за всем наблюдает и счастлив, что мы идем верной дорогой. Он передает привет нам всем. Всем тем, кто живет на родине, и всем, кто находится за границей.
3: Всехни дома, яко всехни вас за границей.
1: Так в годовщину образования независимой Чехословакии обратился к слушателям в радиоэфире один из пяти мужей 28 октября – социал-демократический политик, юрист, публицист Франтишек Соукуп. Передача от 7 марта 1937 года звучала в день, когда отмечал день рождения президент страны Томаш Гарик Масарик. Это старейшая сохранившаяся запись зарубежного вещания станции «Радиожурнал» сегодняшнего чешского радио.
4: Алло, алло, чехословенская коротковолновая станция Прага висела...
2: Алло, алло, чехословацкая коротковолновая станция Прага ведет пробное вещание. Просим слушателей написать нам, на какой волне они нас принимают.
1: Регулярное зарубежное вещание началось на 7 месяцев раньше, 31 августа 1936 года в 10:00. Первым к мировой аудитории на английском языке обратился технический директор радио Эдуард

«Свобода». Сначала в эфире звучала главным образом музыка, иногда дополненная короткими включениями дикторов на разных языках мира. Но вскоре появились первые программы, например, рассказы о Томаше Гарике Масарике и Эдварде Бенеше, составленные по мотивам книги американского журналиста Джона Гантера «Европа, как она есть». В новогоднюю ночь 36-го года спортивные новости и прогноз погоды читал актер Власта Буриан. А в эфире появились персонажи Спейбл и Гурвинек.

0: Chtěli jsme se světu představit. Vybraceli jsme Shakespeareovské.
1: Мы хотели представиться миру, опровергнуть шекспировский миф, что Богемия какая-то земля у моря. Мы рассказывали не только о своем географическом положении, но и о своей политической и экономической ситуации. Мы говорили по-английски, по-французски, по-немецки, по-итальянски. Мы обращались к миру, который тогда казался еще относительно небольшим.
0: Шло нам тогда о доразумении со светом.
2: Так вспоминал о начале зарубежного вещания Франчишек Камил Земан. На радио «Прага» он работал с 1938 года.

0: 30-е годы 20 века были не только эпохой технического прогресса, позволившего транслировать радиосигналы на весь мир. Это было и время растущего международного напряжения. Правительство понимало, что не располагает эффективным инструментом для распространения информации о Чехословакии и противодействия усиливавшейся враждебной пропаганде.
1: Были то, самозрейме, вечно утоки о поставении народностных меньшин, але, например...
2: В основном, конечно, звучали нападки, связанные с положением национальных меньшинств. Но, например, как в случае с Будапештским радио, доходило даже до требований присоединить Словакию к Венгрии, то есть полностью уничтожить Чехословакию. Министерство иностранных дел понимало, что на эти атаки необходимо реагировать и одновременно существенно усилить пропаганду Чехословакии за рубежом в позитивном ключе. Ведомство выделяло три главных направления. Во-первых, важно было информировать зарубежную аудиторию о чехословацких вопросах, о нашей внутренней и внешней политике. Вторым направлением, на которое было ориентировано вещание, стали соотечественники за рубежом. Ну, а третьим направлением должны были стать наши дипломатические представительства.
1: Ну, а третий такой округ мели быть наши заступительские уряды.
0: Так объяснял причины создания зарубежного вещания директор департамента публичной дипломатии Иван Дубовицкий.
3: Hluboko v paměti mi zůstala vzpomínka na první živé slovo naší krátkovlnné stanice.
2: Глубоко в памяти у меня запечатлелся момент, когда прозвучало первое живое слово нашей коротковолновой станции. Это было, насколько я помню, просто приветствие. Мы не знали, услышите ли вы нас и услышит ли нас вообще кто-нибудь и пожмет ли ту дружескую руку, которую мы с мыслью о мире протягивали всем людям доброй воли. Не могу передать, какую радость мы испытали, когда спустя несколько дней получили ваши письма с радостной вестью о том, что вы нас услышали.
0: Так вспоминал о начале зарубежного вещания техник Карл Коничек.
4: Просиме послухаче, аби нам ласкавие написали, на ктере влне а в ктерову годину захитили тото вис...
0: Картина «Чика-Чека. Чешская девчонка», показанная в главном конкурсе 60-го кинофестиваля в Карлових Варах, фокусируется не столько на теме квир-сообщества или драг-шоу, сколько на глубоком исследовании непохожести на других и об отношении матери с сыном, продолжает Антон Каймаков.
2: На фестивальной премьере чешско-французско-словацкий фильм удостоился бурных оваций стоя.
5: Чика-Чека – то фильм о встагу матки а сына.
2: Чика-Чека – это фильм об отношениях матери и сына. При этом он гей и зарабатывает на жизнь как драг-квин, что для его мамы становится полной неожиданностью. И именно тема принятия и взаимоотношений между ними двумя лежит в основе этой картины, четвертого полнометражного фильма режиссера Шимона Голы. В этой ленте ключевые роли исполнили артисты Ян Цина и Павла Томицева, которые играет маму. На мой взгляд, здесь произошло столкновение двух немного разных актерских методов. И дело не только в том, что мы видим Яна Цину в роли ее сына, но и в том, как именно он играет. Он играет и, например, поет песни Гелены Вандрачковой, потому что такова последняя воля его умирающей бабушки, и это открывает путь не просто к каминг-ауту. Одна из вещей, которую я оценил в этом фильме, это то, что он не делает из каминг-аута какую-то травму, а напротив, показывает его как путь к открытию новых возможностей. Это кино, которое стремится быть широко доступным для публики. Определенно не только для фестивальной и не только для той, что привыкла к арт-хаусу. С другой стороны, у меня к этому фильму во многих отношениях много вопросов. Я не оцениваю его абсолютно однозначно. Помимо того, что картина с определенной чуткостью изображает тему матери и сына и их поиски себя в жизни, причем не только младшего из них, она также показывает чешскую деревню. И вот тут мне кажется, что в семейных отношениях Шимон Голый, режиссер, разбирается существенно лучше, чем в жизни чешской деревни.
5: Родинному встагу Шимон Голый разумеет подстатнее лип, чем в чешской веснице.
2: Анализирует картину чешский кинокритик Павел Сладкий.
6: Čeka, čeka, tedy česká holka, jsme tak trošku možná všichni do jisté míry.
2: Čika, čeka, to jest česká děvčonka, no, это, пожалуй, в какой-то степени все мы. Отсюда и название. Это ведь не просто имя Драг Квин, которое играет Ян Цина. Это и сама чешская женщина, героиня Павлы Томицевой, или наша главная героиня Сдена. Это в какой-то мере и певица Гелена Вондрачкова, и вообще все наши зрительницы. Мне кажется, что чешские женщины, как в нашем кинематографе, так и в литературе, регулярно демонстрируют особый героизм, который зачастую скрыт за фасадом повседневной жизни. Именно поэтому нам показалось правильным назвать фильм именно так и вывести на первый план именно чешскую женщину.
6: Поэтому нам вообще пришло вгодно этот фильм поименовать так, и дать до попреди праве эту чешскую жену.
2: Говорит режиссер Шимон Голый. Переломный момент в фильме наступает, когда Лукаш, герой актера Яна Цины, пытаясь примирить два своих мира, решается на отчаянный шаг. Чтобы исполнить последнее желание умирающей бабушки, лично встретиться с певицей Геленой Вондрачковой, он сначала пытается связаться со звездой напрямую, но затем решает сам перевоплотиться в нее. Режиссер Шимон Голый уточняет, что команда даже не рассматривала вариант приглашения самой Вондрачковой на эту роль. Вся сцена задумывалась как перформанс и эмоциональное испытание для героя повествования.
6: Этот фильм вообще тематизирует и до истой меры травести или дрэг-квин.
2: Этот фильм в определенной степени осмысляет темы травести и драг-культуры. Те, кто помнит травести-шоу из 90-х и нулевых, которые проходили в разных провинциальных ДК, знают, что сейчас это чаще называют словом «драг». Но дело еще и в том, что травести действительно эволюционировало в полноценную форму искусства. В США это произошло еще в 80-х годах. Теперь речь идет не просто о том, что мужчина переодевается и копирует женские символы, черты или образ женщины в целом. Это, в принципе, история о том, как мы умеем работать со своим собственным телом. Ведь существует, например, и драг Кингс, когда женщины перевоплощаются в мужские образы. И вообще все это про поиск в себе новой энергии. И Ян Цина, актер, как мне кажется, на этих съемках нашел ее в себе. Он понял, что ему это безумно нравится, и теперь занимается этим уже как искусством. В этом году на открытии Prague Pride он выступит со своим собственным альтер-эго по имени La Chica Palasanta. Именно так он себя теперь называет. Он открыл для себя то же самое, что в свое время открыл и я. Наша хореограф Элишка Саукупова заставила меня тоже это попробовать. Мол, раз уж я снимаю об этом кино. И это действительно потрясающее ощущение. Раньше я не мог себе такого даже вообразить, ведь я об этом только слышал. Но когда ты на самом деле надеваешь высокие каблуки, огромный парик и, например, большую силиконовую грудь, то внезапно чувствуешь невероятную свободу. Ты понимаешь, что можешь быть кем-то совершенно другим.
6: Из ничего нет, грозно освобожденный, а можете быть неким комплетно иным.
2: Режиссер Шимон Голый рассказывает, что из-за того, как к гомосексуальности до сих пор относятся в Чехии практически как к табу, некоторые французские критики упрекали его фильм в том, что он поднимает тему, которая на Западе уже давно решена. Они будто бы требовали от картины драмы и конфликта, которых в ней попросту нет. Однако сам режиссер убежден, чешская публика прекрасно понимает освобождающий посыл фильма, поскольку знает, что главный конфликт кроется в самих представлениях о гомосексуальности, которые все еще бытуют в стране. Здесь ситуация отличается от той, что, например, в Испании. И причина в том, что правые правительства заставляют нас отступить назад. Набирающий силу консерватизм пытается вернуть нас в прошлое, туда, где мы уже когда-то были. Поэтому мне кажется, что раньше эта тема не была таким уж большим табу. Но сейчас она снова начинает им становиться. И что самое удивительное, табуировать ее начинает даже поколение, находящееся ныне у власти. Считает кинорежиссер Шимон Голый, представивший на 60-м кинофестивале Карловы Вары свою картину «Чика-чека. Чешская девчонка».
0: Приглашаем вас в замок, хозяином которого некогда был настоящий алхимик.

0: аристократы, алхимики, студентки, кто только не жил в замке Караваджо. В чешской Силезии он по праву считается жемчужиной барокко. Свой нынешний облик замок обрел в первой половине XVIII века при бароне Яне Рудольфе Эйхендорфе. Монументальное здание, увенчанное высоким куполом, окружено живописным английским парком. Главная гордость замка – уникальная часовня в стиле барокко.
1: Мы в замецкой капле, а это власне единственное место, которое нам...
2: Мы находимся в замковой часовне, и это единственное место, где сохранился великолепный декор в стиле барокко, поскольку в 1937 году замок выгорел изнутри. И каким-то чудом, единственным местом, которое не пострадало от пожара, оказалась именно замковая часовня, освященная в честь Архангела Михаила. Его образы мы видим здесь практически повсюду. В 2020 году мы отреставрировали потолочную фреску. Ее основной сюжет – вознесение Девы Марии, что мы видим в самом центре, наверху. Марию окружают множество ангелов. Также там можно видеть Святую Троицу и всех апостолов. И на фреске присутствуют аллегорические изображения частей света. Так что здесь действительно есть на что посмотреть, и рассказ о часовне может затянуться надолго. Благодаря реставрации мы вернули фреске первозданную красоту барочной живописи. Я очень люблю это место. Здесь своя особая энергетика.
1: Здесь такую ту поводную красу барокной мальбы. То мам рада, мать, мать эту свою энергию.
0: Рассказывает заведующая отделом культуры администрации города Караваджо Сильвия Грибкова.
1: Teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka.
2: Теперь мы пройдем по двору замка, чтобы полюбоваться архитектурой эпохи барокко. А потом посетим постоянную экспозицию и можем осмотреть выставку старинных детских колясок и кукол. Можно заглянуть в кафе в замке и прогуляться по парку.
1: Anebo se projít do parku, jo?

0: Изюминка музейной экспозиции – воссозданная в замке лаборатория алхимика. С кровати связано имя польского врача, дипломата, философа и алхимика Михаила Сензевое, известного также под именем Михаил Сензевогиус. Труды Сензевое позже будут изучать Исаак Ньютон и Антуан Лавуазье. В 1604 году в Праге ученый провел эксперимент, используя некий загадочный порошок. Алхимику удалось убедить императора Рудольфа II, что в ходе опыта он превратил обычный металл в золото. С 1620 года алхимик находился при дворе императора Фердинанда II. Во время восстания чешских сословий он сохранил верность Габсбургам, а после разгрома протестантов на Белой горе сильно разбогател и даже одалживал деньги императору.
1: К тому се váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které...
2: С Сензевоем связана самая знаменитая легенда нашего замка. Якобы алхимик приказал отлить 9 золотых уток и спрятал их здесь, в замке. 5 из них нашла жившая тут графиня Фонтейн, а 4, как утверждают, до сих пор где-то спрятаны. Так что нам, пожалуй, стоит начать поиски, найти этих золотых уток, а на вырученные деньги продолжить реставрировать и благоустраивать замок. Портрет Михаила Сензевое, который висит в зале, мы оживили с помощью анимации. Алхимик что-то рассказывает. Возможно, как он произвел трансмутацию, то есть превратил свинец в золото.
3: Июля чехи вспоминают певца Карла Готта. Вчера ему могло бы исполниться 87 лет, но певец скончался в 2019 году на 81-м году жизни. Каждый год в этот день на пражское кладбище Мальвазинки приходят сотни поклонников. Они несут на могилу своего кумира не только свежие цветы, но и фигурки пчелки Майи в честь одного из самых узнаваемых хитов Готта. Для миллионов людей по всему миру Чехия до сих пор ассоциируется именно с голосом Карла Готта. Скрипка Паганини, леди Карнавал. А вы слушаете песню «Я люблю». В студии с вами прощается Катерина Испурвит.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
2: Сегодня среда, 15 июня. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Айспурвит. Мы предлагаем вам фрагмент интервью с журналисткой Татьяной Ашуркевич, покинувшей Беларусь из-за угрозы преследований.
3: Люди просто начали кричать «нет войне», потому что они просто не могли представить, что война действительно началась, и туда втянута Беларусь.
2: Мы начинаем цикл передач «Радио Прага. 90 лет в эфире».
4: This is Radio Prague.
2: Фильм «Чика-Чека. Чешская девчонка» сорвал овации на Карловарском кинофестивале.
5: «Чика-Чека» — это фильм об отношениях матери и сына. При этом он гей и зарабатывает на жизнь как драг-квин, что для его мамы становится полной неожиданностью.
2: И приглашаем вас в замок в Чешской Силезии, где некогда жил настоящий алхимик. С Инзивоем связана самая знаменитая легенда нашего замка. Якобы алхимик приказал отлить 9 золотых уток и спрятал их здесь, в замке. Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». Татьяна Ашуркевич, белорусская журналистка-расследовательница и политический аналитик. После событий 2020 года она была вынуждена покинуть Беларусь. Сегодня Татьяна живет в Лондоне и пишет для европейских изданий. Одна из главных тем ее публикаций – попытка объяснить западной аудитории, что Россия и Беларусь не одно и то же, а происходящее в этих странах нельзя воспринимать одинаково. С Татьяной Ашуркевич беседовал Либор Кукол.
6: В России и Беларуси правят схожие режимы, причем белорусские, возможно, даже более репрессивен, чем российские. Но при этом Беларусь не претендует на роль сверхдержавы, а государственная пропаганда все-таки отличается от российской. Отражается ли это на общественном мнении в отношении к войне?
3: Мне кажется, даже исходя из социологических опросов, если мы говорим про то, кто сколько боролся, кто за что выступает, очевидно, что люди в России в большинстве своем, я не говорю о каких-то диссидентах и иностранных агентах, но люди в основном, они поддерживают войну в Украине, либо же они просто делают вид, что этого нет, и относятся абсолютно как-то все равно. Ну, есть и есть. Убивают украинцев, ну и убивают. В Беларуси такого нет. В Беларуси, даже несмотря на то, что в 2022-м людей уже давным-давно сажали на огромные сроки, и выйти на улицу и вообще высказать какой-то протест означало сразу сесть в тюрьму. В Беларуси, после того, как началось полномасштабное вторжение, люди, которые стояли в очередях в какие-то магазины или в какие-то там банки, люди просто начали кричать «нет войне», потому что они просто не могли представить, что война действительно началась, и вместе, и туда втянута Беларусь. Поэтому и люди пошли на огромный риск. Это просто люди, которые не смогли молчать. Это люди, которые были готовы получить сроки, но они хотели высказаться.
6: Некоторые санкции, например, ограничения на выдачу виз и въезд, объясняются тем, что россияне недостаточно активно протестуют против войны и режима Путина. Белорусы, как известно, как мы уже говорили, массово протестовали против Лукашенко. Вы также говорите, что они критически относятся и к войне против Украины. Как в этом контексте вы оцениваете санкции в отношении белорусских граждан?
3: Мне больно видеть визовые ограничения и вообще ограничения, которые касаются белорусских диссидентов, потому что у нас есть люди, которые выезжают, им 60 лет, и это люди, которые просто хотели умереть в Беларуси, а они вынуждены из-за преследования выезжать в Польшу, Литву или Латвию, или в Чехию, и учить язык с нуля, начинать жизнь с нуля, и потом они еще встречаются с какими-то огрешениями, нужно постоянно доказывать, что они не поддерживают Лукашенко. Это очень тяжело. У меня 6 уголовных дел в Беларуси и в России, и у меня истекает паспорт в 2031 году, и сейчас я ношу паспорт в водонепроницаемом пакетике каждый раз, потому что хочешь, что может с ним случиться, это, я не знаю, если он намокнет, потому что я не могу обновить паспорт за рубежом. Когда речь заходит о том, чтобы получить шенгенские визы, я встречаюсь с огромными сложностями. Конечно, это тяжело, просто потому что жить в эмиграции, когда ты... Я оставляла Беларусь, уезжая на лодке. Мне был 21 год, и я с контрабандистами, которые перевозили сигареты, я просто села в лодку и нелегально покинула Беларусь. И вот так вот я оказалась в другой стране. И я была абсолютно без вещей, просто в белых кедах, у меня был с собой только паспорт, и вот так вот я должна была начинать жизнь с нуля. Но мне был 21 год, что уж говорить о людях, которым больше лет. Но почему я об этом вспомнила? Потому что когда ты просто находишься в эмиграции, попадаешь в эмиграцию вот таким образом, неожиданным, тебе нужно думать о том, как выживать. А когда тебе еще в других странах нужно доказывать, что ты не поддерживаешь Лукашенко, и что ты на самом деле хороший человек и боролся с этим режимом, а тебе говорят наоборот, это очень-очень на самом деле тяжело. И многие люди не выдерживают у нас. Я знаю, что среди белорусских диссидентов случался суицид. Люди, некоторые решают вернуться в Беларусь, несмотря на то, что они знают, что в Беларуси против них возбуждены уголовные дела, потому что есть такое у них впечатление, что лучше я отсижу, чем я умру где-то под мостом в европейской стране.
6: Тем не менее, санкции направлены прежде всего против белорусского государства и его властей. Обычные граждане становятся их вторичными жертвами.
3: Но, с другой стороны, я как бы понимаю европейские страны, для которых Беларусь и Россия, которые находятся возле границы, это агрессоры, это люди, которые создали миграционный кризис на границе. Поэтому я понимаю и эту ситуацию, поэтому, да, она для меня очень-очень сложная.
6: Александр Лукашенко 71 год. Он правит Беларусью уже более 30 лет. Можно сказать, что главная надежда Беларуси сегодня связана лишь с биологией, так скажем, что реальные перемены начнутся только после его ухода?
3: Да, вы задаете, конечно, очень сложный вопрос, на который мы все, имею в виду все белорусы, пытаемся найти ответ. Есть несколько вариантов развития этой ситуации. Самое, наверное, логично, это как бы упомянули биологические часы. Если Лукашенко умирает, и на смену приходит демократический лидер, который успел совить окно возможностей и сделать что-то в Беларуси, пока туда не пришел какой-то российский ставленник. Но, знаете, это уже ситуация такая... Положительно все звучит, что, ну, Лукашенко уже не молод, и вот мне очень неприятно как бы говорить, потому что мы говорим о жизни человека, но когда речь идет о жизни Лукашенко, мне поплевать, поэтому я, в принципе, говорю. Ждем, когда Лукашенко умрет, и все изменится. И он не молод, поэтому этот вариант остается, и это было бы хорошим развитием событий. Но, да, как вы упомянули, есть возможность того, что появится какой-то его ставленник, один из его сыновей, и все продолжится, потому что люди будут бояться выходить на протесты, потому что Европа не сможет в нужный момент словить вот это окно возможностей и помочь демократическим реформам. Ну, а третий вариант, это, наверное, самый тяжелый, самый, в том числе, очень возможно, это если мы увидим какого-то российского или пророссийского ставленника, который будет продвигать позиции России, и мы увидим просто милитаризацию России, милитаризацию Беларуси. Беларусь окажется втянутой напрямую в войну с Украиной. Мы увидим, что белорусский язык полностью ужимается, и на смену приходит русский.

0: This is Radio Prague.
1: Czechoslovakia. Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
2: Ежедневно чешское радио слушают 1,5 миллиона человек. Но мало кто знает, что радио вещает за рубеж на многих языках. В этом году международному вещанию исполнилось уже 90 лет. История станции Radio Prague International началась в 1936 году, когда Чехословакия боролась с нацистской пропагандой. Позже станция сама стала орудием коммунистического режима и лишь после бархатной революции превратилась в голос свободной демократической республики. Как создавалось и работало иновещание?
3: Krajané českoslovenští, všude v zahraničí, přátelé američtí.
4: Чехословацкие земляки за границей в разных странах мира, американские друзья, мы приветствуем вас и желаем вам всего самого хорошего. Мы можем вам сообщить, что наш старый батюшка здоров, ведь мы для него словно его дети. Он обо всем знает, за всем наблюдает и счастлив, что мы идем верной дорогой. Он передает привет нам всем, всем тем, кто живет на родине, и всем, кто находится за границей.
3: Всехни дома, яко всехни вас за границей.
2: Так в годовщину образования независимой Чехословакии обратился к слушателям в радиоэфире один из пяти мужей 28 октября – социал-демократический политик, юрист, публицист Франтишек Соукуп. Передача от 7 марта 1937 года звучала в день, когда отмечал день рождения президент страны Томаш Гарик Масарик. Это старейшая сохранившаяся запись зарубежного вещания станции «Радиожурнал» сегодняшнего чешского района.
5: Алло, алло, Чехословенская коротковолновая станция Прага висела...
4: Алло, алло, Чехословацкая коротковолновая станция Прага ведет пробное вещание. Просим слушателей написать нам, на какой волне они нас принимают.
2: Регулярное зарубежное вещание началось на 7 месяцев раньше, 31 августа 1936 года в 10:00. Первым к мировой аудитории на английском языке обратился технический директор радио Эдуард Свобода. Сначала в эфире звучала главным образом музыка, иногда дополненная короткими включениями дикторов на разных языках мира. Но вскоре появились первые программы, например, рассказы о Томаше Гарике Масарике и Эдварде Бенеше, составленные по мотивам книги американского журналиста Джона Гантера «Европа, как она есть». В новогоднюю ночь 36 года спортивные новости и прогноз погоды читал актер Власта Буриан. А в эфире появились персонажи Спейбл и Гурвинек.

0: Chtěli jsme se světu představit. Вибрацели сме шейкспировске.
1: Мы хотели представиться миру, опровергнуть шекспировский миф, что Богемия какая-то земля у моря. Мы рассказывали не только о своем географическом положении, но и о своей политической и экономической ситуации. Мы говорили по-английски, по-французски, по-немецки, по-итальянски. Мы обращались к миру, который тогда казался еще относительно небольшим.
0: Шло нам тоді о дорозумінні зі світом.
2: Так вспоминал о начале зарубежного вещания Франчишек Камил Земан. На радио Прага он работал с 1938 года.

0: 30-е годы 20 века были не только эпохой технического прогресса, позволившего транслировать радиосигналы на весь мир. Это было и время растущего международного напряжения. Правительство понимало, что не располагает эффективным инструментом для распространения информации о Чехословакии и противодействия усиливавшейся враждебной пропаганде.
1: Были то, самозрейме, вечиной утоки о поставении народностных меньшин, але, например...
2: В основном, конечно, звучали нападки, связанные с положением национальных меньшинств. Но, например, как в случае...

0: речи с Будапештским радио доходила даже до требований присоединить Словакию к Венгрии, то есть полностью уничтожить Чехословакию. Министерство иностранных дел понимало, что на эти атаки необходимо реагировать и одновременно существенно усилить пропаганду Чехословакии за рубежом в позитивном ключе. Ведомство выделяло три главных направления. Во-первых, важно было информировать зарубежную аудиторию о чехословацких вопросах, о нашей внутренней и внешней политике. Вторым направлением, на которое было ориентировано вещание, стали соотечественники за рубежом. Ну, а третьим направлением должны были стать наши дипломатические представительства.
1: Ну, а третий такой округ мели быть наши заступительские уряды.
2: Так объяснял причины создания зарубежного вещания директор департамента публичной дипломатии Иван Дубовицкий.
3: Глубоко в памяти мне зустала вспоминка на первое живое слово нашей кратковолной станицы.
0: Глубоко в памяти у меня запечатлелся момент, когда прозвучало первое живое слово нашей коротковолновой станции. Это было, насколько я помню, просто приветствие. Мы не знали, услышите ли вы нас и услышит ли нас вообще кто-нибудь и пожмет ли ту дружескую руку, которую мы с мыслью о мире протягивали всем людям доброй воли. Не могу передать, какую радость мы испытали, когда спустя несколько дней получили ваши письма с радостной вестью о том, что вы нас услышали.
2: Так вспоминал о начале зарубежного вещания техник Карл Коничек.
4: Prosíme posluchače, aby nám laskavě napsali, na které vlně a v kterou hodinu zachytili toto vysílání.
2: Картина «Чика Чека», чешская девчонка, показанная в главном конкурсе 60-го кинофестиваля в Карлових Варах, фокусируется не столько на теме квир-сообщества или драг-шоу, сколько на глубоком исследовании непохожести на других и об отношении матери с сыном, продолжает Антон Каймаков.
0: На фестивальной премьере чешско-французско-словацкий фильм удостоился бурных оваций стоя.
5: Чика-чика – это фильм о встаху матки и сына.
0: Чика-чика – это фильм об отношениях матери и сына. При этом он гей и зарабатывает на жизнь как драг-квин, что для его мамы становится полной неожиданностью. И именно тема принятия и взаимоотношений между ними двумя лежит в основе этой картины, четвертого полнометражного фильма режиссера Шимона Голи. В этой ленте ключевые роли исполнили артисты Ян Цина и Павла Томицева, которые играет маму. На мой взгляд, здесь произошло столкновение двух немного разных актерских методов. И дело не только в том, что мы видим Яна Цина в роли ее сына, но и в том, как именно он играет. Он играет и, например, поет песни Гелены Вандрачковой, потому что такова последняя воля его умирающей бабушки, и это открывает путь не просто к каминг-ауту. Одна из вещей, которую я оценил в этом фильме, это то, что он не делает из каминг-аута какую-то травму, а напротив, показывает его как путь к открытию новых возможностей. Это кино, которое стремится быть широко доступным для публики. Определенно не только для фестивальной и не только для той, что привыкла к арт-хаусу. С другой стороны, у меня к этому фильму во многих отношениях много вопросов. Я не оцениваю его абсолютно однозначно. Помимо того, что картина с определенной чуткостью изображает тему матери и сына и их поиски себя в жизни, причем не только младшего из них, она также показывает чешскую деревню. И вот тут мне кажется, что в семейных отношениях Шимон Голый, режиссер, разбирается существенно лучше, чем в жизни чешской деревни.
5: Родинному встагу Шимон Голый разумеет подстатнее лип, чем чешской лесницы.
0: Анализирует картину чешский кинокритик Павел Сладкий.
6: Чека, чека, tedy česká holka, jsme tak trošku, možná všichni do jisté míry.
0: Чика, чека, то есть чешская девчонка, ну, это, пожалуй, в какой-то степени все мы. Отсюда и название. Это ведь не просто имя драг-квин, которое играет Ян Цина. Это и сама чешская женщина, героиня Павлы Томицевой, или наша главная героиня Сдена. Это в какой-то мере и певица Гелена Вандрачкова, и вообще все наши зрительницы. Мне кажется, что чешские женщины, как в нашем кинематографе, так и в литературе, регулярно демонстрируют особый героизм, который зачастую скрыт за фасадом повседневной жизни. Именно поэтому нам показалось правильным назвать фильм именно так и вывести на первый план именно чешскую женщину.
6: Proto nám vlastně přišlo vhodný ten film pojmenovat takhle a dát do popředí právě tu českou ženu.
0: Говорит режиссер Шимон Голый. Переломный момент в фильме наступает, когда Лукаш, герой актера Яна Цыны, пытаясь примирить два своих мира, решается на отчаянный шаг. Чтобы исполнить последнее желание умирающей бабушки, лично встретиться с певицей Геленой Вондрачковой, он сначала пытается связаться со звездой напрямую, но затем решает сам перевоплотиться в нее. Режиссер Шимон Голый уточняет, что команда даже не рассматривала вариант приглашения самой Вондрачковой на эту роль. Вся сцена задумывалась как перформанс и эмоциональное испытание для героя повествования.
6: Этот фильм вообще тематизирует и до истинной меры травести или дрэг-квин.
0: Этот фильм в определенной степени осмысляет темы травести и драг-культуры. Те, кто помнит травести-шоу из 90-х и нулевых, которые проходили в разных провинциальных ДК, знают, что сейчас это чаще называют словом «драг». Но дело еще и в том, что травести действительно эволюционировало в полноценную форму искусства. В США это произошло еще в 80-х годах. Теперь речь идет не просто о том, что мужчина переодевается и копирует женские символы, черты или образ женщины в целом. Это, в принципе, история о том, как мы умеем работать со своим собственным телом. Ведь существует, например, и драг Кингс, когда женщины перевоплощаются в мужские образы. И вообще все это про поиск в себе новой энергии. И Ян Цына, актер, как мне кажется, на этих съемках нашел ее в себе. Он понял, что ему это безумно нравится, и теперь занимается этим уже как искусством. В этом году на открытии Prague Pride он выступит со своим собственным альтер-эго по имени La Chica Palasanta. Именно так он себя теперь называет. Он открыл для себя то же самое, что в свое время открыл и я. Наша хореограф Элишка Саукупова заставила меня тоже это попробовать. Мол, раз уж я снимаю об этом кино. И это действительно потрясающее ощущение. Раньше я не мог себе такого даже вообразить, ведь я об этом только слышал. Но когда ты на самом деле надеваешь высокие каблуки, огромный парик и, например, большую силиконовую грудь, то внезапно чувствуешь невероятную свободу. Ты понимаешь, что можешь быть кем-то совершенно другим.
6: Из ничего нет, грозно освобожденный, а можете быть неким комплетно иным.
0: Режиссер Шимон Голый рассказывает, что из-за того, как к гомосексуальности до сих пор относятся в Чехии практически как к табу, некоторые французские критики упрекали его фильм в том, что он поднимает тему, которая на Западе уже давно решена. Они будто бы требовали от картины драмы и конфликта, которых в ней попросту нет. Однако сам режиссер убежден, чешская публика прекрасно понимает освобождающий посыл фильма, поскольку знает, что главный конфликт кроется в самих представлениях о гомосексуальности, которые все еще бытуют в стране. Здесь ситуация отличается от той, что, например, в Испании. И причина в том, что правые правительства заставляют нас отступить назад. Набирающий силу консерватизм пытается вернуть нас в прошлое, туда, где мы уже когда-то были. Поэтому мне кажется, что раньше эта тема не была таким уж большим табу. Но сейчас она снова начинает им становиться. И что самое удивительное, табуировать ее начинает даже поколение, находящееся ныне у власти. Считает кинорежиссер Шимон Голый, представивший на 60-м кинофестивале Карловы Вары свою картину «Чика Чека. Чешская девчонка».
2: Приглашаем вас в замок, хозяином которого некогда был настоящий алхимик.

0: аристократы, алхимики, студентки, кто только не жил в замке Караваджо. В чешской Силезии он по праву считается жемчужиной барокко. Свой нынешний облик замок обрел в первой половине XVIII века при бароне Яне Рудольфе Эйхендорфе. Монументальное здание, увенчанное высоким куполом, окружено живописным английским парком. Главная гордость замка – уникальная часовня в стиле барокко.
1: Мы сме в Замецкой капли, а это власне единое место, которое нам...
2: Мы находимся в замковой часовне, и это единственное место, где сохранился великолепный декор в стиле барокко, поскольку в 1937 году замок выгорел изнутри. И каким-то чудом, единственным местом, которое не пострадало от пожара, оказалась именно замковая часовня, освещенная в честь Архангела Михаила. Его образы мы видим здесь практически повсюду. В 2020 году мы отреставрировали потолочную фреску. Ее основной сюжет – вознесение Девы Марии, что мы видим в самом центре, наверху. Марию окружают множество ангелов. Также там можно видеть Святую Троицу и всех апостолов. И на фреске присутствуют аллегорические изображения частей света. Так что здесь действительно есть на что посмотреть, и рассказ о часовне может затянуться надолго. Благодаря реставрации мы вернули фреске первозданную красоту барочной живописи. Я очень люблю это место. Здесь своя особая энергетика.
1: Это такую ту поводную красу, это барокной мальбы. То мам рада, ма тото свою энергию.
0: Рассказывает заведующая отделом культуры администрации города Караваджо Сильвия Рибкова.
1: Teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka.
2: Теперь мы пройдем по двору замка, чтобы полюбоваться архитектурой эпохи барокко. А потом посетим постоянную экспозицию и можем осмотреть выставку старинных детских колясок и кукол. Можно заглянуть в кафе в замке и прогуляться по парку.
1: Anebo se projít do parku, jo?

0: Изюминка музейной экспозиции – воссозданная в замке лаборатория алхимика. С кровати связано имя польского врача, дипломата, философа и алхимика Михаила Сензевое, известного также под именем Михаил Сензевогиус. Труды Сензевое позже будут изучать Исаак Ньютон и Антуан Лавуазье. В 1604 году в Праге ученый провел эксперимент, используя некий загадочный порошок. Алхимику удалось убедить императора Рудольфа II, что в ходе опыта он превратил обычный металл в золото. С 1620 года алхимик находился при дворе императора Фердинанда II. Во время восстания чешских сословий он сохранил верность Габсбургам, а после разгрома протестантов на Белой горе сильно разбогател и даже одалживал деньги императору.
1: K tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které...
2: S Сензевоем связана самая знаменитая легенда нашего замка. Якобы алхимик приказал отлить 9 золотых уток и спрятал их здесь, в замке. 5 из них нашла жившая тут графиня Фонтейн, а 4, как утверждают, до сих пор где-то спрятаны. Так что нам, пожалуй, стоит начать поиски, найти этих золотых уток, а на вырученные деньги продолжить реставрировать и благоустраивать замок. Портрет Михаила Сензевое, который висит в зале, мы оживили с помощью анимации. Алхимик что-то рассказывает. Возможно, как он произвел трансмутацию, то есть превратил свинец в золото.
3: «14
2: июля чехи вспоминают певца Карла Готта. Вчера ему могло бы исполниться 87 лет, но певец скончался в 2019 году на 81-м году жизни. Каждый год в этот день на пражское кладбище Мальвазинки приходят сотни поклонников. Они несут на могилу своего кумира не только свежие цветы, но и фигурки пчелки Майи в честь одного из самых узнаваемых хитов Готта. Для миллионов людей по всему миру Чехия до сих пор ассоциируется именно с голосом Карла Готта. Скрипка Паганини, леди Карнавал. А вы слушаете песню «Я люблю». В студии с вами прощается Катерина Испурвит.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
2: Сегодня среда, 15 июня. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Айспурвит. Мы предлагаем вам фрагмент интервью с журналисткой Татьяной Ашуркевич, покинувшей Беларусь из-за угрозы преследований.
3: Люди просто начали кричать «нет войне», потому что они просто не могли представить, что война действительно началась, и туда втянута Беларусь.
2: Мы начинаем цикл передачи «Радио Прага. 90 лет в эфире».
4: This is Radio Prague.
2: Фильм «Чика-Чека. Чешская девчонка» сорвал овации на Карловарском кинофестивале.
5: «Чика-Чека» — это фильм об отношениях матери и сына. При этом он гей и зарабатывает на жизнь как драг-квин, что для его мамы становится полной неожиданностью.
2: И приглашаем вас в замок в Чешской Силезии, где некогда жил настоящий алхимик. С Инзивоем связана самая знаменитая легенда нашего замка. Якобы алхимик приказал отлить 9 золотых уток и спрятал их здесь, в замке. Об этом в подкасте 30 минут о Чехии. Татьяна Ашуркевич, белорусская журналистка-расследовательница и политический аналитик. После событий 2020 года она была вынуждена покинуть Беларусь. Сегодня Татьяна живет в Лондоне и пишет для европейских изданий. Одна из главных тем ее публикаций – попытка объяснить западной аудитории, что Россия и Беларусь не одно и то же, а происходящее в этих странах нельзя воспринимать одинаково. С Татьяной Ашуркевич беседовал Либор Кукол.
6: В России и белорусы правят схожие режимы, причем белорусские, возможно, даже более репрессивен, чем российские. Но при этом Беларусь не претендует на роль сверхдержавы, а государственная пропаганда все-таки отличается от российской. Отражается ли это на общественном мнении в отношении к войне?
3: Мне кажется, даже исходя из социологических опросов, если мы говорим про то, кто сколько боролся, кто за что выступает, очевидно, что люди в России в большинстве своем, я не говорю о каких-то диссидентах и иностранных агентах, но люди в основном, они поддерживают войну в Украине, либо же они просто делают вид, что этого нет, и относятся абсолютно как-то все равно. Ну, есть и есть. Убивают украинцев, ну и убивают. В Беларуси такого нет. В Беларуси, даже несмотря на то, что в 2022-м людей уже давным-давно сажали на огромные сроки, и выйти на улицу и вообще высказать какой-то протест означало сразу сесть в тюрьму. В Беларуси, после того, как началось полномасштабное вторжение, люди, которые стояли в очередях в какие-то магазины или в какие-то там банки, люди просто начали кричать «нет войне», потому что они просто не могли представить, что война действительно началась, и вместе, и туда втянута Беларусь. Поэтому и люди пошли на огромный риск. Это просто люди, которые не смогли молчать. Это люди, которые были готовы получить сроки, но они хотели высказаться.
6: Некоторые санкции, например, ограничения на выдачу виз и въезд, объясняются тем, что россияне недостаточно активно протестуют против войны и режима Путина. Белорусы, как известно, как мы уже говорили, массово протестовали против Лукашенко. Вы также говорите, что они критически относятся и к войне против Украины. Как в этом контексте вы оцениваете санкции в отношении белорусских граждан?
3: Мне больно видеть визовые ограничения и вообще ограничения, которые касаются белорусских диссидентов, потому что у нас есть люди, которые выезжают, им 60 лет, и это люди, которые просто хотели умереть в Беларуси, а они вынуждены из-за преследования выезжать в Польшу, Литву или Латвию, или в Чехию и учить язык с нуля, начинать жизнь с нуля, и потом они еще встречаются с какими-то ограничениями, нужно постоянно доказывать, что они не поддерживают Лукашенко. Это очень тяжело. У меня 6 уголовных дел в Беларуси и в России, и у меня истекает паспорт в 2020 2031 году. И сейчас я ношу паспорт в водонепроницаемом пакетике каждый раз, потому что хочешь, что может с ним случиться, это, я не знаю, если он намокнет, потому что я не могу обновить паспорт за рубежом. И когда речь заходит о том, чтобы получить шенгенские визы, я встречаюсь с огромными сложностями. Конечно, это тяжело, просто потому что жить в эмиграции, когда ты... Я оставляла Беларусь, уезжая на лодке. Мне был 21 год, и я с контрабандистами, которые перевозили сигареты, я просто села в лодку и нелегально покинула Беларусь. И вот так вот я оказалась в другой стране. И я была абсолютно без вещей, просто в белых кедах, у меня был с собой только паспорт, и вот так вот я должна была начинать жизнь с нуля. Но мне был 21 год, что уж говорить о людях, которым больше лет. Но почему я об этом вспомнила? Потому что когда ты просто находишься в эмиграции, попадаешь в эмиграцию вот таким образом, неожиданным, тебе нужно думать о том, как выживать. А когда тебе еще в других странах нужно доказывать, что ты не поддерживаешь Лукашенко, и что ты на самом деле хороший человек и боролся с этим режимом, а тебе говорят наоборот, это очень-очень на самом деле тяжело. И многие люди не выдерживают у нас. Я знаю, что среди белорусских диссидентов случался суицид. Люди, некоторые решают вернуться в Беларусь, несмотря на то, что они знают, что Беларусь против них возбуждены уголовные дела, потому что есть такое у них впечатление, что лучше я отсижу, чем я умру где-то под мостом в европейской стране.
6: Тем не менее, санкции направлены прежде всего против белорусского государства и его властей. Обычные граждане становятся их вторичными жертвами.
3: Но, с другой стороны, я как бы понимаю европейские страны, для которых Беларусь и Россия, которые находятся возле границы, это агрессоры, это люди, которые создали миграционный кризис на границе. Поэтому я понимаю и эту ситуацию, поэтому, да, она для меня очень-очень сложная.
6: Александр Лукашенко 71 год. Он правит Беларусью уже более 30 лет. Можно сказать, что главная надежда Беларуси сегодня связана лишь с биологией, так скажем, что реальные перемены начнутся только после его ухода?
3: Да, вы задаете, конечно, очень сложный вопрос, на который мы все, я имею в виду все белорусы, пытаемся найти ответ. Есть несколько вариантов развития этой ситуации. Самое, наверное, логично, это как выпомнули биологические часы. Если Лукашенко умирает, и на смену приходит демократический лидер, который успел совить окно возможностей и сделать что-то в Беларуси, пока туда не пришел какой-то российский ставленник. Но, знаете, это уже ситуация такая... Положительно все звучит, что, ну, Лукашенко уже не молод, и вот мне очень неприятно как бы говорить, потому что мы говорим о жизни человека, но когда речь идет о жизни Лукашенко, мне поплевать, поэтому я, в принципе, говорю. Ждем, когда Лукашенко умрет, и все изменится. И он не молод, поэтому этот вариант остается, и это было бы хорошим развитием событий. Но так как вы упомянули, есть возможность того, что появится какой-то его ставленник, один из его сыновей, и все продолжится, потому что люди будут бояться выходить на протесты, потому что Европа не сможет в нужный момент словить вот это окно возможностей и помочь демократическим реформам. Ну, а третий вариант, это, наверное, самый тяжелый, самый, в том числе, очень возможно, это если мы увидим какого-то российского или пророссийского ставленника, который будет продвигать позиции России, и мы увидим просто милитаризацию России, милитаризацию Беларуси. Беларусь окажется втянутой напрямую в войну с Украиной. Мы увидим, что белорусский язык полностью ужимается, и на смену приходит русский. Вот это, конечно, это тоже возможная ситуация, и учитывая, как события развиваются сейчас, это действительно может быть, это ужасно.
2: Хотим рассказать вам об истории международного вещания чехословацкого, а затем и чешского радио. 90 лет Прага говорит со всем миром на разных языках. Предлагаем вам отрывок первой части цикла, а полную запись вы найдете на нашем сайте. This is Radio Prague. Czechoslovakia. Czechoslovakia.
0: Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
2: Ежедневно чешское радио слушают 1,5 миллиона человек. Но мало кто знает, что радио вещает за рубеж на многих языках. В этом году международному вещанию исполнилось уже 90 лет. История станции Radio Prague International началась в 1936 году, когда Чехословакия боролась с нацистской пропагандой. Позже станция сама стала орудием коммунистического режима и лишь после бархатной революции превратилась в голос свободной демократической республики. Как создавалось и работало иновещание?
7: Krajané českoslovenští, všude v zahraničí, přátelé američtí.
5: Чехословацкие земляки за границей в разных странах мира, американские друзья, мы приветствуем вас и желаем вам всего самого хорошего. Мы можем вам сообщить, что наш старый батюшка здоров, ведь мы для него словно его дети. Он обо всем знает, за всем наблюдает и счастлив, что мы идем верной дорогой. Он передает привет нам всем, всем тем, кто живет на родине, и всем, кто находится за границей.
7: Всехни дома, яко всехни вас за границей.
2: Так в годовщину образования независимой Чехословакии обратился к слушателям в радиоэфире один из 5 мужей 28 октября – социал-демократический политик, юрист, публицист Франтишек Соукуп.

0: Вы написали, на которой волне, а
1: Регулярное зарубежное вещание началось на 7 месяцев раньше, 31 августа 1936 года в 10:00. Первым к мировой аудитории на английском языке обратился технический директор радио Эдуард Свобода. Сначала в эфире звучала главным образом музыка, иногда дополненная короткими включениями дикторов на разных языках мира. Но вскоре появились первые программы, например, рассказы о Томаше Гарике Масарике и Эдварде Бенеше, составленные по мотивам книги американского журналиста Джона Гантера «Европа, как она есть». В новогоднюю ночь 36-го года спортивные новости и прогноз погоды читал актер Власта Буриан. А в эфире появились персонажи Спейбл и Гурвинек.

0: chtěli jsme se světu představit. Vybraceli jsme Shakespeareovské...
1: Мы хотели представиться миру, опровергнуть шекспировский миф, что Богемия – какая-то земля у моря. Мы рассказывали не только о своем географическом положении, но и о своей политической и экономической ситуации. Мы говорили по-английски, по-французски, по-немецки, по-итальянски. Мы обращались к миру, который тогда казался еще относительно небольшим.
0: Шло нам тогда о доразумении со светом.
2: Так вспоминал о начале зарубежного вещания Франчишек Камил Земан. На радио Прага он работал с 1938 года.

0: 30-е годы 20 века были не только эпохой технического прогресса, позволившего транслировать радиосигналы на весь мир. Это было и время растущего международного напряжения. Правительство понимало, что не располагает эффективным инструментом для распространения информации о Чехословакии и противодействия усиливавшейся враждебной пропаганде.
1: Были то, самозрейме, вечиной утоки о поставении народностных меньшин, але, например...
2: В основном, конечно, звучали нападки, связанные с положением национальных меньшинств. Но, например, как в случае с Будапештским радио, доходило даже до требований присоединить Словакию к Венгрии, то есть полностью уничтожить Чехословакию. Министерство иностранных дел понимало, что на эти атаки необходимо реагировать и одновременно существенно усилить пропаганду Чехословакии за рубежом в позитивном ключе. Ведомство выделяло три главных направления. Во-первых, важно было информировать зарубежную аудиторию о чехословацких вопросах, о нашей внутренней и внешней политике. Вторым направлением, на которое было ориентировано вещание, стали соотечественники за рубежом. Ну, а третьим направлением должны были стать наши дипломатические представительства.
1: Ну, а третий такой округ мели быть наши заступительские уряды.
0: Так объяснял причины создания зарубежного вещания директор департамента публичной дипломатии Иван Дубовицкий.
3: Hluboko v paměti mi zůstala vzpomínka na první živé slovo naší krátkovlné stanice.
2: Глубоко в памяти у меня запечатлелся момент, когда прозвучало первое живое слово нашей коротковолновой станции. Это было, насколько я помню, просто приветствие. Мы не знали, услышите ли вы нас и услышит ли нас вообще кто-нибудь и пожмет ли ту дружескую руку, которую мы с мыслью о мире протягивали всем людям доброй воли. Не могу передать, какую радость мы испытали, когда спустя несколько дней получили ваши письма с радостной вестью о том, что вы нас услышали.
0: Так вспоминал о начале зарубежного вещания техник Карел Коничек.
4: Просиме послухаче, аби нам ласкавие написали, на ктере влне а в ктеру годину захитили тото вис...
0: Картина «Чика-Чека», чешская девчонка, показанная в главном конкурсе 60-го кинофестиваля в Карлових Варах, фокусируется не столько на теме квир-сообщества или драг-шоу, сколько на глубоком исследовании непохожести на других и об отношении матери с сыном, продолжает Антон Каймаков.
5: Ой, на хлопе, и старовирос!

0: Přišel za babi jako Helena.
1: На фестивальной премьере чешско-французско-словацкий фильм удостоился бурных оваций стоя.
2: Чика-чика, то есть фильм о встаху матки а сына.
1: Чика-чика – это фильм об отношениях матери и сына, при этом он гей и зарабатывает на жизнь как драг-квин, что для его мамы становится полной неожиданностью. И именно тема принятия и взаимоотношений между ними двумя лежит в основе этой картины, четвертого полнометражного фильма режиссера Шимона Голы. В этой ленте ключевые роли исполнили артисты Ян Цина и Павла Томицева, которые играет маму. На мой взгляд, здесь произошло столкновение двух немного разных актерских методов. И дело не только в том, что мы видим Яна Цина в роли ее сына, но и в том, как именно он играет. Он играет и, например, поет песни Гелены Вондрачковой, потому что такова последняя воля его умирающей бабушки, и это открывает путь не просто к каминг-ауту. Одна из вещей, которую я оценил в этом фильме, это то, что он не делает из каминг-аута какую-то травму, а напротив, показывает его как путь к открытию новых возможностей. Это кино, которое стремится быть широко доступным для публики. Определенно не только для фестивальной и не только для той, что привыкла к арт-хаусу. С другой стороны, у меня к этому фильму во многих отношениях много вопросов. Я не оцениваю его абсолютно однозначно. Помимо того, что картина с определенной чуткостью изображает тему матери и сына и их поиски себя в жизни, причем не только младшего из них, она также показывает чешскую деревню. И вот тут мне кажется, что в семейных отношениях Шимон Голый, режиссер, разбирается существенно лучше, чем в жизни чешской деревни.
2: Родинному встагу Шимон Голый разумеет подстатне лип, než české vesnici.
1: Анализирует картину чешский кинокритик Павел Сладкий.
3: Чека, чека, tedy česká holka, jsme tak trošku, možná všichni do jisté míry.
1: Чика, чека, то есть чешская девчонка, ну, это, пожалуй, в какой-то степени все мы. Отсюда и название. Это ведь не просто имя драг-квин, которое играет Ян Цина. Это и сама чешская женщина, героиня Павлы Томицевой, или наша главная героиня Сдена. Это в какой-то мере и певица Гелена Вондрачкова, и вообще все наши зрительницы. Мне кажется, что чешские женщины, как в нашем кинематографе, так и в литературе, регулярно демонстрируют особый героизм, который зачастую скрыт за фасадом повседневной жизни. Именно поэтому нам показалось правильным назвать фильм именно так и вывести на первый план именно чешскую женщину.
3: А потому нам вообще пришло вгодно этот фильм поименовать так, а дать до попреди праве эту чешскую жену.
1: Говорит режиссер Шимон Голый. Переломный момент в фильме наступает, когда Лукаш, герой актера Яна Цины, пытаясь примирить два своих мира, решается на отчаянный шаг. Чтобы исполнить последнее желание умирающей бабушки, лично встретиться с певицей Геленой Вондрачковой, он сначала пытается связаться со звездой напрямую, но затем решает сам перевоплотиться в нее. Режиссер Шимон Голый уточняет, что команда даже не рассматривала вариант приглашения самой Вондрачковой на эту роль. Вся сцена задумывалась как перформанс и эмоциональное испытание для героя повествования.
3: Этот фильм власне тематизует и до истой меры травести, небо дрэк-квина, люди.
1: Этот фильм в определенной степени осмысляет темы травести и драг-культуры. Те, кто помнит травести-шоу из 90-х и нулевых, которые проходили в разных провинциальных ДК, знают, что сейчас это чаще называют словом «драк». Но дело еще и в том, что травести действительно эволюционировало в полноценную форму искусства. В США это произошло еще в 80-х годах. Теперь речь идет не просто о том, что мужчина переодевается и копирует женские символы, черты или образ женщины в целом. Это, в принципе, история о том, как мы умеем работать со своим собственным телом. Ведь существует, например, и драк Кингс, когда женщины перевоплощаются в мужские образы. И вообще все это про поиск в себе новой энергии. И Ян Цина, актер, как мне кажется, на этих съемках нашел ее в себе. Он понял, что ему это безумно нравится, и теперь занимается этим уже как искусством. В этом году на открытии Prague Pride он выступит со своим собственным альтер-эго по имени La Chica Pala Santa. Именно так он себя теперь называет. Он открыл для себя то же самое, что в свое время открыл и я. Наша хореограф Элишка Салкупова заставила меня тоже это попробовать. Мол, раз уж я снимаю об этом кино. И это действительно потрясающее ощущение. Раньше я не мог себе такого даже вообразить, ведь я об этом только слышал. Но когда ты на самом деле надеваешь высокие каблуки, огромный парик и, например, большую силиконовую грудь, то внезапно чувствуешь невероятную свободу. Ты понимаешь, что можешь быть кем-то совершенно другим. Режиссер Шимон Голый рассказывает, что из-за того, как к гомосексуальности до сих пор относятся в Чехии практически как к табу, некоторые французские критики упрекали его фильм в том, что он поднимает тему, которая на Западе уже давно решена. Они будто бы требовали от картины драмы и конфликта, которых в ней попросту нет. Однако сам режиссер убежден, чешская публика прекрасно понимает освобождающий посыл фильма, поскольку знает, что главный конфликт кроется в самих представлениях о гомосексуальности, которые все еще бытуют в стране. Здесь ситуация отличается от той, что, например, в Испании. И причина в том, что правые правительства заставляют нас отступить назад. Набирающий силу консерватизм пытается вернуть нас в прошлое, туда, где мы уже когда-то были. Поэтому мне кажется, что раньше эта тема не была таким уж большим табу, но сейчас она снова начинает им становиться. И что самое удивительное, табуировать ее начинает даже поколение, находящееся ныне у власти, считает кинорежиссер Шимон Голый, представивший на 60-м кинофестивале Карловы Вары свою картину «Чика Чека. Чешская девчонка».
4: Приглашаем вас в замок, хозяином которого некогда был настоящий алхимик.

0: Аристократы, алхимики, студентки, кто только не жил в замке Краваже. В чешской Силезии он по праву считается жемчужиной барокко. Свой нынешний облик замок обрел в первой половине XVIII века при бароне Яне Рудольфе Эйхендорфе. Монументальное здание, увенчанное высоким куполом, окружено живописным английским парком. Главная гордость замка – уникальная часовня в стиле барокко.
1: Мы в замецкой капле, а это власне единственное место, которое нам...
2: Мы находимся в замковой часовне, и это единственное место, где сохранился великолепный декор в стиле барокко, поскольку в 1937 году замок выгорел изнутри. И каким-то чудом, единственным местом, которое не пострадало от пожара, оказалась именно замковая часовня, освещенная в честь Архангела Михаила. Его образы мы видим здесь практически повсюду. В 2020 году мы отреставрировали потолочную фреску. Ее основной сюжет – вознесение Девы Марии, что мы видим в самом центре, наверху. Марию окружают множество ангелов. Также там можно видеть Святую Троицу и всех апостолов. И на фреске присутствуют аллегорические изображения частей света. Так что здесь действительно есть на что посмотреть, и рассказ о часовне может затянуться надолго. Благодаря реставрации мы вернули фрески первозданную красоту барочной живописи. Я очень люблю это место. Здесь своя особая энергетика.
1: Зато такую ту поводню красу той барокной мальбы, то мам рада моц, ма тото свою энергию.
0: Рассказывает заведующая отделом культуры администрации города Краваже Сильвия Грибкова.
1: Teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka.
2: Теперь мы пройдем по двору замка, чтобы полюбоваться архитектурой эпохи барокко, а потом посетим постоянную экспозицию и можем осмотреть выставку старинных детских колясок и кукол. Можно заглянуть в кафе в замке и прогуляться по парку.
1: Anebo se projít do parku, jo.

0: Изюминка музейной экспозиции – воссозданная в замке лаборатория алхимика. С Скрабари связано имя польского врача, дипломата, философа и алхимика Михаила Сензевое, известного также под именем Михаил Сензевогиус. Труды Сензевое позже будут изучать Исаак Ньютон и Антуан Лавуазье. В 1604 году в Праге ученый провел эксперимент, используя некий загадочный порошок. Алхимику удалось убедить императора Рудольфа II, что в ходе опыта он превратил обычный металл в золото. С 1620 года алхимик находился при дворе императора Фердинанда II. Во время восстания чешских сословий он сохранил верность Габсбургам, а после разгрома протестантов на Белой горе сильно разбогател и даже одалживал деньги императору.
1: К тому se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které...
2: S Сензевоем связана самая знаменитая легенда нашего замка. Якобы алхимик приказал отлить 9 золотых уток и спрятал их здесь, в замке. 5 из них нашла жившая тут графиня Фонтейн, а 4, как утверждают, до сих пор где-то спрятаны. Так что нам, пожалуй, стоит начать поиски, найти этих золотых уток, а на вырученные деньги продолжить реставрировать и благоустраивать замок. Портрет Михаила Сензевоя, который висит в зале, мы оживили с помощью анимации. Алхимик что-то рассказывает. Возможно, как он произвел трансмутацию, то есть превратил свинец в золото.
3: «14 июля чехи вспоминают певца Карла Готта. Вчера ему могло бы исполниться 87 лет, но певец скончался в 2019 году на 81-м году жизни. Каждый год в этот день на пражское кладбище Мальвазенки приходят сотни поклонников. Они несут на могилу своего кумира не только свежие цветы, но и фигурки пчелки Майи в честь одного из самых узнаваемых хитов Готта. Для миллионов людей по всему миру Чехия до сих пор ассоциируется именно с голосом Карла Готта. Скрипка Паганини, леди Карнавал. А вы слушаете песню «Я люблю». В студии с вами прощается Катерина Испурвит.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
2: Сегодня среда, 15 июня. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Айспурвит. Мы предлагаем вам фрагмент интервью с журналисткой Татьяной Ашуркевич, покинувшей Беларусь из-за угрозы преследований.
3: Люди просто начали кричать «нет войне», потому что они просто не могли представить, что война действительно началась, и туда втянута Беларусь.
2: Мы начинаем цикл передач о Радио Прага «90 лет в эфире».
4: This is Radio Prague.
2: Фильм «Чика-Чека. Чешская девчонка» сорвал овации на Карловарском кинофестивале.
5: «Чика-Чека» — это фильм об отношениях матери и сына. При этом он гей и зарабатывает на жизнь как драг-квин, что для его мамы становится полной неожиданностью.
2: И приглашаем вас в замок в Чешской Силезии, где некогда жил настоящий алхимик. С Инзивоем связана самая знаменитая легенда нашего замка. Якобы алхимик приказал отлить 9 золотых уток и спрятал их здесь, в замке. Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». Татьяна Ашуркевич, белорусская журналистка-расследовательница и политический аналитик. После событий 2020 года она была вынуждена покинуть Беларусь. Сегодня Татьяна живет в Лондоне и пишет для европейских изданий. Одна из главных тем ее публикаций – попытка объяснить западной аудитории, что Россия и Беларусь не одно и то же, а происходящее в этих странах нельзя воспринимать одинаково. С Татьяной Ашуркевич беседовал Либор Кукол.
6: В России и Беларуси правят схожие режимы, причем белорусские, возможно, даже более репрессивен, чем российские. Но при этом Беларусь не претендует на роль сверхдержавы, а государственная пропаганда все-таки отличается от российской. Отражается ли это на общественном мнении в отношении к войне?
3: Мне кажется, даже исходя из социологических опросов, если мы говорим про то, кто сколько боролся, кто за что выступает, очевидно, что люди в России в большинстве своем, я не говорю о каких-то диссидентах и иностранных агентах, но люди в основном, они поддерживают войну в Украине, либо же они просто делают вид, что этого нет, и относятся абсолютно как-то все равно. Ну, есть и есть. Убивают украинцев, ну и убивают. В Беларуси такого нет. В Беларуси, даже несмотря на то, что в 2022-м людей уже давным-давно сажали на огромные сроки, и выйти на улицу и вообще высказать какой-то протест означало сразу сесть в тюрьму. В Беларуси, после того, как началось полномасштабное вторжение, люди, которые стояли в очередях в какие-то магазины или в какие-то там банки, люди просто начали кричать «нет войне», потому что они просто не могли представить, что война действительно началась, и вместе, и туда втянута Беларусь. Поэтому и люди пошли на огромный риск. Это просто люди, которые не смогли молчать. Это люди, которые были готовы получить сроки, но они хотели высказаться.
6: Некоторые санкции, например, ограничения на выдачу виз и въезд, объясняются тем, что россияне недостаточно активно протестуют против войны и режима Путина. Белорусы, как известно, как мы уже говорили, массово протестовали против Лукашенко. Вы также говорите, что они критически относятся и к войне против Украины. Как в этом контексте вы оцениваете санкции в отношении белорусских граждан?
3: Мне больно видеть визовые ограничения и вообще ограничения, которые касаются белорусских диссидентов, потому что у нас есть люди, которые выезжают, им 60 лет, и это люди, которые просто хотели умереть в Беларуси, а они вынуждены из-за преследования выезжать в Польшу, Литву или Латвию, или в Чехию, и учить язык с нуля, начинать жизнь с нуля, и потом они еще встречаются с какими-то огрешениями, нужно постоянно доказывать, что они не поддерживают Лукашенко. Это очень тяжело. У меня 6 уголовных дел в Беларуси и в России, и у меня истекает паспорт в 2031 году, и сейчас я ношу паспорт в водонепроницаемом пакетике каждый раз, потому что хочешь, что может с ним случиться, это, я не знаю, если он намокнет, потому что я не могу обновить паспорт за рубежом. Когда речь заходит о том, чтобы получить шенгенские визы, я встречаюсь с огромными сложностями. Конечно, это тяжело, просто потому что жить в эмиграции, когда ты... Я оставляла Беларусь, уезжая на лодке. Мне был 21 год, и я с контрабандистами, которые перевозили сигареты, я просто села в лодку и нелегально покинула Беларусь. И вот так вот я оказалась в другой стране. И я была абсолютно без вещей, просто в белых кедах, у меня был с собой только паспорт, и вот так вот я должна была начинать жизнь с нуля. Но мне был 21 год, что уж говорить о людях, которым больше лет. Но почему я об этом вспомнила? Потому что когда ты просто находишься в эмиграции, попадаешь в эмиграцию вот таким образом, неожиданным, тебе нужно думать о том, как выживать. А когда тебе еще в других странах нужно доказывать, что ты не поддерживаешь Лукашенко, и что ты на самом деле хороший человек и боролся с этим режимом, а тебе говорят наоборот, это очень-очень на самом деле тяжело. И многие люди не выдерживают у нас. Я знаю, что среди белорусских диссидентов случался суицид. Люди, некоторые решают вернуться в Беларусь, несмотря на то, что они знают, что в Беларуси против них возбуждены уголовные дела, потому что есть такое у них впечатление, что лучше я отсижу, чем я умру где-то под мостом в европейской стране.
6: Тем не менее, санкции направлены прежде всего против белорусского государства и его властей. Обычные граждане становятся их вторичными жертвами.
3: Но, с другой стороны, я как бы понимаю европейские страны, для которых Беларусь и Россия, которые находятся возле границы, это агрессоры, это люди, которые создали миграционный кризис на границе. Поэтому я понимаю и эту ситуацию, поэтому, да, она для меня очень-очень сложная.
6: Александр Лукашенко 71 год. Он правит Беларусью уже более 30 лет. Можно сказать, что главная надежда Беларуси сегодня связана лишь с биологией, так скажем, что реальные перемены начнутся только после его ухода?
3: Да, вы задаете, конечно, очень сложный вопрос, на который мы все, я имею в виду все белорусы, пытаемся найти ответ. Есть несколько вариантов развития этой ситуации. Самое, наверное, логично, это как выпомнили биологические часы. Если Лукашенко умирает, и на смену приходит демократический лидер, который успел совить окно возможностей и сделать что-то в Беларуси, пока туда не пришел какой-то российский ставленник. Но, знаете, это уже ситуация такая... Положительно все звучит, что, ну, Лукашенко уже не молод, и вот мне очень неприятно как бы говорить, потому что мы говорим о жизни человека, но когда речь идет о жизни Лукашенко, мне поплевать, поэтому я, в принципе, говорю. Ждем, когда Лукашенко умрет, и все изменится. И он не молод, поэтому этот вариант остается, и это было бы хорошим развитием событий. Но, да, как вы упомянули, есть возможность того, что появится какой-то его ставленник, один из его сыновей, и все продолжится, потому что люди будут бояться выходить на протесты, потому что Европа не сможет в нужный момент словить вот это окно возможностей и помочь демократическим реформам. Ну, а третий вариант, это, наверное, самый тяжелый, самый, в том числе, очень возможно, это если мы увидим какого-то российского или пророссийского ставленника, который будет продвигать позиции России, и мы увидим просто милитаризацию России, милитаризацию Беларуси. Беларусь окажется втянутой напрямую в войну с Украиной. Мы увидим, что белорусский язык полностью ужимается, и на смену приходит русский. Вот это, конечно, это тоже возможная ситуация, и учитывая, как события развиваются сейчас, это действительно может быть, это ужасно.
2: Мы хотим рассказать вам об истории международного вещания чехословацкого, а затем и чешского радио. 90 лет Прага говорит со всем миром на разных языках. Предлагаем вам отрывок первой части цикла, а полную запись вы найдете на нашем сайте.
4: This is Radio Prague.
7: Czechoslovakia.
0: Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
2: Ежедневно чешское радио слушают 1,5 миллиона человек. Но мало кто знает, что радио вещает за рубеж на многих языках. В этом году международному вещанию исполнилось уже 90 лет. История станции Radio Prague International началась в 1936 году, когда Чехословакия боролась с нацистской пропагандой. Позже станция сама стала орудием коммунистического режима и лишь после бархатной революции превратилась в голос свободной демократической республики. Как создавалось и работало иновещание?
8: Краяне чешско-словенщи, всюде в заграничи.
5: Чехословацкие земляки за границей в разных странах мира, американские друзья, мы приветствуем вас и желаем вам всего самого хорошего. Мы можем вам сообщить, что наш старый батюшка здоров, ведь мы для него словно его дети. Он обо всем знает, за всем наблюдает и счастлив, что мы идем верной дорогой. Он передает привет нам всем. Всем тем, кто живет на родине, и всем, кто находится за границей.
8: Всехни дома, яко всехни вас за границей.
2: Так в годовщину образования независимой Чехословакии обратился к слушателям в радиоэфире один из 5 мужей 28 октября – социал-демократический политик, юрист, публицист Франтишек Соукуп. Передача от 7 марта 1937 года звучала в день, когда отмечал день рождения президент страны Томаш Гарик Масарик. Это старейшая сохранившаяся запись зарубежного вещания станции «Радиожурнал» сегодняшнего чешского радио.
9: Алло, алло, чехословенская коротковолновая станция Прага висела.
5: Алло, алло, чехословацкая коротковолновая станция Прага ведет пробное вещание. Просим слушателей написать нам, на какой волне они нас принимают.
2: Регулярное зарубежное вещание началось на 7 месяцев раньше, 31 августа 1936 года в 10:00. Первым к мировой аудитории на английском языке обратился технический директор радио Эдуард Свобода. Сначала в эфире звучала главным образом музыка, иногда дополненная короткими включениями дикторов на разных языках мира. Но вскоре появились первые программы, например, рассказы о Томаше Гарике Масарике и Эдварде Бенеше, составленные по мотивам книги американского журналиста Джона Гантера «Европа, как она есть». В новогоднюю ночь 36-го года спортивные новости и прогноз погоды читал актер Власта Буриан. А в эфире появились персонажи Спейбл и Гурвинек.

0: Chtěli jsme se světu představit. Vyvraceli jsme Shakespeareovské...
1: Мы хотели представиться миру, опровергнуть шекспировский миф, что Богемия – какая-то земля у моря. Мы рассказывали не только о своем географическом положении, но и о своей политической и экономической ситуации. Мы говорили по-английски, по-французски, по-немецки, по-итальянски. Мы обращались к миру, который тогда казался еще относительно небольшим.
0: Шло нам тоді о дорозумінні со світом.
2: Так вспоминал о начале зарубежного вещания Франч.

0: распространение информации о Чехословакии и противодействие усиливавшейся враждебной пропаганде.
1: Были то, самозрежно, většinou утоки о поставлении народностных меньшин, але, например...
2: В основном, конечно, звучали нападки, связанные с положением национальных меньшинств. Но, например, как в случае с Будапештским радио, доходило даже до требований присоединить Словакию к Венгрии, то есть полностью уничтожить Чехословакию. Министерство иностранных дел понимало, что на эти атаки необходимо реагировать и одновременно существенно усилить пропаганду Чехословакии за рубежом в позитивном ключе. Ведомство выделяло три главных направления. Во-первых, важно было информировать зарубежную аудиторию о чехословацких вопросах, о нашей внутренней и внешней политике. Вторым направлением, на которое было ориентировано вещание, стали соотечественники за рубежом. Ну, а третьим направлением должны были стать наши дипломатические представительства.
1: Ну, а третий такой округ мели быть наши заступительские уряды.
0: Так объяснял причины создания зарубежного вещания директор департамента публичной дипломатии Иван Дубовицкий.
3: Hluboko v paměti mi zůstala vzpomínka na první živé slovo naší krátkovlné stanice.
2: Глубоко в памяти у меня запечатлелся момент, когда прозвучало первое живое слово нашей коротковолновой станции. Это было, насколько я помню, просто приветствие. Мы не знали, услышите ли вы нас и услышит ли нас вообще кто-нибудь и пожмет ли ту дружескую руку, которую мы с мыслью о мире протягивали всем людям доброй воли. Не могу передать, какую радость мы испытали, когда спустя несколько дней получили ваши письма с радостной вестью о том, что вы нас услышали.
0: Так вспоминал о начале зарубежного вещания техник Карл Коничек.
4: Просим послушателей, чтобы нам ласкаво написали, на которой волне и в которую годину захватили это вещание.
0: Картина «Чика Чека», чешская девчонка, показанная в главном конкурсе 60-го кинофестиваля в Карлових Варах, фокусируется не столько на теме квир-сообщества или драг-шоу, сколько на глубоком исследовании непохожести на других и об отношении матери с сыном, продолжает Антон Каймаков.
2: На фестивальной премьере чешско-французско-словацкий фильм удостоился бурных оваций стоя.
5: Чика-чека – это фильм о встаху матки и сына.
2: Чика-чека – это фильм об отношениях матери и сына. При этом он гей и зарабатывает на жизнь как драг-квин, что для его мамы становится полной неожиданностью. И именно тема принятия и взаимоотношений между ними двумя лежит в основе этой картины, четвертого полнометражного фильма режиссера Шимона Голи. В этой ленте ключевые роли исполнили артисты Ян Цина и Павла Томицева, которые играет маму. На мой взгляд, здесь произошло столкновение двух немного разных актерских методов. И дело не только в том, что мы видим Яна Цина в роли ее сына, но и в том, как именно он играет. Он играет и, например, поет песни Гелены Вондрачковой, потому что такова последняя воля его умирающей бабушки, и это открывает путь не просто к каминг-ауту. Одна из вещей, которую я оценил в этом фильме, это то, что он не делает из каминг-аута какую-то травму, а напротив, показывает его как путь к открытию новых возможностей. Это кино, которое стремится быть широко доступным для публики. Определенно не только для фестивальной и не только для той, что привыкла к арт-хаусу. С другой стороны, у меня к этому фильму во многих отношениях много вопросов. Я не оцениваю его абсолютно однозначно. Помимо того, что картина с определенной чуткостью изображает тему матери и сына и их поиски себя в жизни, причем не только младшего из них, она также показывает чешскую деревню. И вот тут мне кажется, что в семейных отношениях Шимон Голый, режиссер, разбирается существенно лучше, чем в жизни чешской деревни.
5: Родинному встагу Шимон Голый разумеет подстатнее лип, чем в чешской веснице.
2: Анализирует картину чешский кинокритик Павел Сладкий.
6: Čika Čeka, tedy česká holka, jsme tak trošku možná všichni do jisté míry.
2: Čika Čeka, to jest česká děvčonka, no, to pažalý v какой-то степени все мы. Отсюда и название. Это ведь не просто имя Драг Квин, которое играет Ян Цина. Это и сама чешская женщина, героиня Павлы Томицевой, или наша главная героиня Сдена. Это в какой-то мере

0: и певица Галина Вондрачкова, и вообще все наши зрительницы. Мне кажется, что чешские женщины, как в нашем кинематографе, так и в литературе, регулярно демонстрируют особый героизм, который зачастую скрыт за фасадом повседневной жизни. Именно поэтому нам показалось правильным назвать фильм именно так и вывести на первый план именно чешскую женщину. Говорит режиссер Шимон Голый. Переломный момент в фильме наступает, когда Лукаш, герой актера Яна Цыны, пытаясь примирить два своих мира, решается на отчаянный шаг. Чтобы исполнить последнее желание умирающей бабушки, лично встретиться с певицей Геленой Вондрачковой, он сначала пытается связаться со звездой напрямую, но затем решает сам перевоплотиться в нее. Режиссер Шимон Голый уточняет, что команда даже не рассматривала вариант приглашения самой Вондрачковой на эту роль. Вся сцена задумывалась как перформанс и эмоциональное испытание для героя повествования.
1: Этот фильм вообще тематизирует и до истой меры травести или дрэг-квин.
0: Этот фильм в определенной степени осмысляет темы травести и драг-культуры. Те, кто помнит травести-шоу из 90-х и нулевых, которые проходили в разных провинциальных ДК, знают, что сейчас это чаще называют словом «драг». Но дело еще и в том, что травести действительно эволюционировало в полноценную форму искусства. В США это произошло еще в 80-х годах. Теперь речь идет не просто о том, что мужчина переодевается и копирует женские символы, черты или образ женщины в целом. Это, в принципе, история о том, как мы умеем работать со своим собственным телом. Ведь существует, например, и драг Кингс, когда женщины перевоплощаются в мужские образы. И вообще все это про поиск в себе новой энергии. И Ян Цына, актер, как мне кажется, на этих съемках нашел ее в себе. Он понял, что ему это безумно нравится, и теперь занимается этим уже как искусством. В этом году на открытии Prague Pride он выступит со своим собственным альтер-эго по имени La Chica Palasanta. Именно так он себя теперь называет. Он открыл для себя то же самое, что в свое время открыл и я. Наша хореограф Элишка Саукупова заставила меня тоже это попробовать. Мол, раз уж я снимаю об этом кино. И это действительно потрясающее ощущение. Раньше я не мог себе такого даже вообразить, ведь я об этом только слышал. Но когда ты на самом деле надеваешь высокие каблуки, огромный парик и, например, большую силиконовую грудь, то внезапно чувствуешь невероятную свободу. Ты понимаешь, что можешь быть кем-то совершенно другим.
1: Из ничего нет, грозно освобожденный, а может быть неким комплетно иным.
0: Режиссер Шимон Голый рассказывает, что из-за того, как к гомосексуальности до сих пор относятся в Чехии практически как к табу, некоторые французские критики упрекали его фильм в том, что он поднимает тему, которая на Западе уже давно решена. Они будто бы требовали от картины драмы и конфликта, которых в ней попросту нет. Однако сам режиссер убежден, чешская публика прекрасно понимает освобождающий посыл фильма, поскольку знает, что главный конфликт кроется в самих представлениях о гомосексуальности, которые все еще бытуют в стране. Здесь ситуация отличается от той, что, например, в Испании. И причина в том, что правые правительства заставляют нас отступить назад. Набирающий силу консерватизм пытается вернуть нас в прошлое, туда, где мы уже когда-то были. Поэтому мне кажется, что раньше эта тема не была таким уж большим табу. Но сейчас она снова начинает им становиться. И что самое удивительное, табуировать ее начинает даже поколение, находящееся ныне у власти. Считает кинорежиссер Шимон Голый, представивший на 60-м кинофестивале Карловы Вары свою картину «Чика Чека. Чешская девчонка».
2: Приглашаем вас в замок, хозяином которого некогда был настоящий алхимик.

0: аристократы, алхимики, студентки, кто только не жил в замке Караваджо. В чешской Силезии он по праву считается жемчужиной барокко. Свой нынешний облик замок обрел в первой половине XVIII века при бароне Яне Рудольфе Эйхендорфе. Монументальное здание, увенчанное высоким куполом, окружено живописным английским парком. Главная гордость замка – уникальная часовня в стиле барокко.
1: Мы в замецкой капле, а это власне единое место, которое нам...
2: Мы находимся в замковой часовне, и это единственное место, где сохранился великолепный декор в стиле барокко, поскольку в 1937 году замок выгорел изнутри. И каким-то чудом, единственным местом, которое не пострадало от пожара, оказалась именно замковая часовня, освещенная в честь Архангела Михаила. Его образы мы видим здесь практически повсюду. В 2020 году мы отреставрировали потолочную фреску. Ее основной сюжет – вознесение Девы Марии, что мы видим в самом центре, наверху. Марию окружают множество ангелов. Также там можно видеть Святую Троицу и всех апостолов. И на фреске присутствуют аллегорические изображения частей света. Так что здесь действительно есть на что посмотреть, и рассказ о часовне может затянуться надолго. Благодаря реставрации мы вернули фреске первозданную красоту барочной живописи. Я очень люблю это место. Здесь своя особая энергетика.
0: Рассказывает заведующая отделом культуры администрации города Караваджо Сильвия Рибкова.
1: Teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka.
2: Теперь мы пройдем по двору замка, чтобы полюбоваться архитектурой эпохи барокко. А потом посетим постоянную экспозицию и можем осмотреть выставку старинных детских колясок и кукол. Можно заглянуть в кафе в замке и прогуляться по парку.
1: Anebo se projít do parku, jo?

0: Изюминка музейной экспозиции – воссозданная в замке лаборатория алхимика. С кровати связано имя польского врача, дипломата, философа и алхимика Михаила Сензевое, известного также под именем Михаил Сензевогиус. Труды Сензевое позже будут изучать Исаак Ньютон и Антуан Лавуазье. В 1604 году в Праге ученый провел эксперимент, используя некий загадочный порошок. Алхимику удалось убедить императора Рудольфа II, что в ходе опыта он превратил обычный металл в золото. С 1620 года алхимик находился при дворе императора Фердинанда II. Во время восстания чешских сословий он сохранил верность Габсбургам, а после разгрома протестантов на Белой горе сильно разбогател и даже одалживал деньги императору.
1: K tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které...
2: S Сензевоем связана самая знаменитая легенда нашего замка. Якобы алхимик приказал отлить 9 золотых уток и спрятал их здесь, в замке. 5 из них нашла жившая тут графиня Фонтейн, а 4, как утверждают, до сих пор где-то спрятаны. Так что нам, пожалуй, стоит начать поиски, найти этих золотых уток, а на вырученные деньги продолжить реставрировать и благоустраивать замок. Портрет Михаила Сензевое, который висит в зале, мы оживили с помощью анимации. Алхимик что-то рассказывает. Возможно, как он произвел трансмутацию, то есть превратил свинец в золото.
1: Уделал с той трансмутацией, тогда перемену олова в золото.
2: 14 июля чехи вспоминают певца Карла Готта. Вчера ему могло бы исполниться 87 лет, но певец скончался в 2019 году на 81-м году жизни. Каждый год в этот день на пражское кладбище Мальвазенки приходят сотни поклонников. Они несут на могилу своего кумира не только свежие цветы, но и фигурки пчелки Майи в честь одного из самых узнаваемых хитов Готта. Для миллионов людей по всему миру Чехия до сих пор ассоциируется именно с голосом Карла Готта. Скрипка Паганини, леди Карнавал. А вы слушаете песню «Я люблю». В студии с вами прощается Катерина Испурвит.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
2: Сегодня среда, 15 июня. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Айспурвит. Мы предлагаем вам фрагмент интервью с журналисткой Татьяной Ашуркевич, покинувшей Беларусь из-за угрозы преследований.
3: Люди просто начали кричать «нет войне», потому что они просто не могли представить, что война действительно началась, и туда втянута Беларусь.
2: Мы начинаем цикл передач «Радио Прага. 90 лет в эфире».
4: This is Radio Prague.
2: Фильм «Чика Чека. Чешская девчонка» сорвал овации на Карловарском кинофестивале.
5: «Чика Чека» — это фильм об отношениях матери и сына. При этом он гей и зарабатывает на жизнь как драг-квин, что для его мамы становится полной неожиданностью.
2: И приглашаем вас в замок в Чешской Силезии, где некогда жил настоящий алхимик. С Инзивоем связана самая знаменитая легенда нашего замка. Якобы алхимик приказал отлить 9 золотых уток и спрятал их здесь, в замке. Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». Татьяна Ашуркевич, белорусская журналистка-расследовательница и политический аналитик. После событий 2020 года она была вынуждена покинуть Беларусь. Сегодня Татьяна живет в Лондоне и пишет для европейских изданий. Одна из главных тем ее публикаций – попытка объяснить западной аудитории, что Россия и Беларусь не одно и то же, а происходящее в этих странах нельзя воспринимать одинаково. С Татьяной Ашуркевич беседовал Либор Кукол.
6: В России и в Беларуси правят схожие режимы, причем белорусские, возможно, даже более репрессивен, чем российские. Но при этом Беларусь не претендует на роль сверхдержавы, а государственная пропаганда все-таки отличается от российской. Отражается ли это на общественном мнении в отношении к войне?
3: Мне кажется, даже исходя из социологических опросов, если мы говорим про то, кто сколько боролся, кто за что выступает, очевидно, что люди в России в большинстве своем, я не говорю о каких-то диссидентах и иностранных агентах, но люди в основном, они поддерживают войну в Украине, либо же они просто делают вид, что этого нет, и относятся абсолютно как-то все равно. Ну, есть и есть. Убивают украинцев, ну и убивают. В Беларуси такого нет. В Беларуси, даже несмотря на то, что в 2022 людей уже давным-давно сажали на огромные сроки, и выйти на улицу и вообще высказать какой-то протест означало сразу сесть в тюрьму. В Беларуси, после того, как началось полномасштабное вторжение, люди, которые стояли в очередях в какие-то магазины или в какие-то там в банки, люди просто начали кричать «нет войне», потому что они просто не могли представить, что война действительно началась, и вместе, и туда втянута Беларусь. Поэтому и люди пошли на огромный риск. Это просто люди, которые не смогли молчать. Это люди, которые были готовы получить сроки, но они хотели высказаться.
6: Некоторые санкции, например, ограничения на выдачу виз и въезд, объясняются тем, что россияне недостаточно активно протестуют против войны и режима Путина. Белорусы, как известно, как мы уже говорили, массово протестовали против Лукашенко. Вы также говорите, что они критически относятся и к войне против Украины. Как в этом контексте вы оцениваете санкции в отношении белорусских граждан?
3: Мне больно видеть визовые ограничения и вообще ограничения, которые касаются белорусских диссидентов, потому что у нас есть люди, которые выезжают, им 60 лет, и это люди, которые просто хотели умереть в Беларуси, а они вынуждены из-за преследования выезжать в Польшу, Литву или Латвию, или в Чехию, и учить язык с нуля, начинать жизнь с нуля, и потом они еще встречаются с какими-то ограничениями, нужно постоянно доказывать, что они не поддерживают Лукашенко. Это очень тяжело. У меня 6 уголовных дел в Беларуси и в России, и у меня истекает паспорт в 2031 году, и сейчас я ношу паспорт в водонепроницаемом пакетике каждый раз, потому что хочешь, что может с ним случиться, это, я не знаю, если он намокнет, потому что я не могу обновить паспорт за рубежом. И когда речь заходит о том, чтобы получить шенгенские визы, я встречаюсь с огромными сложностями. Конечно, это тяжело, просто потому что жить в эмиграции, когда ты... Я оставляла Беларусь, уезжая на лодке. Мне был 21 год, и я с контрабандистами, которые перевозили сигареты, я просто села в лодку и нелегально покинула Беларусь. И вот так вот я оказалась в другой стране. И я была абсолютно без вещей, просто в белых кедах, у меня был с собой только паспорт, и вот так вот я должна была начинать жить с нуля. Но мне был 21 год, что уж говорить о людях, которым больше лет. Но почему я об этом вспомнила? Потому что когда ты просто находишься в эмиграции, попадаешь в эмиграцию вот таким образом, неожиданным, тебе нужно думать о том, как выживать. А когда тебе еще в других странах нужно доказывать, что ты не поддерживаешь Лукашенко, и что ты на самом деле хороший человек и боролся с этим режимом, а тебе говорят наоборот, это очень-очень на самом деле тяжело. И многие люди не выдерживают у нас. Я знаю, что среди белорусских диссидентов случался суицид. Люди, некоторые решают вернуться в Беларусь, несмотря на то, что они знают, что в Беларуси против них возбуждены уголовные дела, потому что есть такое у них впечатление, что лучше я отсижу, чем я умру где-то под мостом в европейской стране.
6: Тем не менее, санкции направлены прежде всего против белорусского государства и его властей. Обычные граждане становятся их вторичными жертвами.
3: Но, с другой стороны, я как бы понимаю европейские страны, для которых Беларусь и Россия, которые находятся возле границы, это агрессоры, это люди, которые создали миграционный кризис на границе. Поэтому я понимаю и эту ситуацию, поэтому, да, она для меня очень-очень сложная.
6: Александр Лукашенко 71 год. Он правит Беларусью уже более 30 лет. Можно сказать, что главная надежда Беларуси сегодня связана лишь с биологией, так скажем, что реальные перемены начнутся только после его ухода?
3: Да, вы задаете, конечно, очень сложный вопрос, на который мы все, имею в виду все белорусы, пытаемся найти ответ. Есть несколько вариантов развития этой ситуации. Самое, наверное, логично, это как выпомнили биологические часы. Если Лукашенко умирает, и на смену приходит демократический лидер, который успел совить окно возможностей и сделать что-то в Беларуси, пока туда не пришел какой-то российский ставленник. Но, знаете, это уже ситуация такая... Положительно все звучит, что, ну, Лукашенко уже не молод, и вот мне очень неприятно как бы говорить, потому что мы говорим о жизни человека, но когда речь идет о жизни Лукашенко, мне поплевать, поэтому я, в принципе, говорю. Ждем, когда Лукашенко умрет, и все изменится. И он не молод, поэтому этот вариант остается, и это было бы хорошим развитием событий. Но, да, как вы упомянули, есть возможность того, что появится какой-то его ставленник, один из его сыновей, и все продолжится, потому что люди будут бояться выходить на протесты, потому что Европа не сможет в нужный момент словить вот это окно возможностей и помочь демократическим реформам. Ну, а третий вариант, это, наверное, самый тяжелый, в том числе очень возможно, это если мы увидим какого-то российского или пророссийского ставленника, который будет продвигать позиции России, и мы увидим просто милитаризацию России, Беларусь окажется втянутой напрямую в войну с Украиной. Мы увидим, что белорусский язык полностью ужимается, и на смену приходит русский. Вот это, конечно, это тоже возможная ситуация, и учитывая, как события развиваются сейчас, это действительно может быть, это ужасно.
2: Хотим рассказать вам об истории международного вещания чехословацкого, а затем и чешского радио. 90 лет Прага говорит со всем миром на разных языках. Предлагаем вам отрывок первой части цикла, а полную запись вы найдете на нашем сайте.
4: This is Radio Prague. Czechoslovakia. Czechoslovakia.
7: Трансоцеанское сплавление на краб.
0: Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
2: Ежедневно чешское радио слушают 1,5 миллиона человек. Но мало кто знает, что радио вещает за рубеж на многих языках. В этом году международному вещанию исполнилось уже 90 лет. История станции Radio Prague International началась в 1936 году, когда Чехословакия боролась с нацистской пропагандой. Позже станция сама стала орудием коммунистического режима и лишь после бархатной революции превратилась в голос свободной демократической республики. Как создавалось и работало иновещание?
8: Краяне чешско-словенщи, всюде в заграничи, приятели америчти.
5: Чехословацкие земляки за границей в разных странах мира, американские друзья. Мы приветствуем вас и желаем вам всего самого хорошего. Мы можем вам сообщить, что наш старый батюшка здоров, ведь мы для него словно его дети. Он обо всем знает, за всем наблюдает и счастлив, что мы идем верной дорогой. Он передает привет нам всем, всем тем, кто живет на родине, и всем, кто находится за границей.
8: Всехни дома, яко всехни вас за границей.
2: Так в годовщину образования независимой Чехословакии обратился к слушателям в радиоэфире один из 5 мужей 28 октября – социал-демократический политик, юрист, публицист Франтишек Соукуп. Передача от 7 марта 1937 года звучала в день, когда отмечал день рождения президент страны Томаш Гарик Масарик. Это старейшая сохранившаяся запись зарубежного вещания станции «Радиожурнал» сегодняшнего чешского радио.
9: Алло, алло, чехословенская коротковолновая станция Прага висела.
5: Алло, алло, чехословацкая коротковолновая станция Прага ведет пробное вещание. Просим слушателей написать нам, на какой волне они нас принимают.
2: Регулярное зарубежное вещание началось на 7 месяцев раньше, 31 августа 1936 года в 10:00. Первым к мировой аудитории на английском языке обратился технический директор радио Эдуард Свобода. Сначала в эфире звучала главным образом музыка, иногда дополненная короткими включениями дикторов на разных языках мира. Но вскоре появились первые программы, например, рассказы о Томаше Гарике Масарике и Эдварде Бенеше, составленные по мотивам книги американского журналиста Джона Гантера «Европа, как она есть». В новогоднюю ночь 1936 года спортивные новости и прогноз погоды читал актер Власта Буриан. А в эфире появились персонажи Спейбл и Гурвинек.

0: Chtěli jsme se světu představit. Вибрацели сме шейкспировское.
1: Мы хотели представиться миру, опровергнуть шекспировский миф, что богемия какая-то земля у моря. Мы рассказывали не только о своем географическом положении, но и о своей политической и экономической ситуации. Мы говорили по-английски, по-французски, по-немецки, по-итальянски. Мы обращались к миру, который тогда казался еще относительно небольшим.
0: Шло нам тоді о дорозумінні со світом.
2: Так вспоминал о начале зарубежного вещания Франчишек Камил Земан. На радио Прага он работал с 1938 года.

0: 30-е годы 20 века были не только эпохой технического прогресса, позволившего транслировать радиосигналы на весь мир. Это было и время растущего международного напряжения. Правительство понимало, что не располагает эффективным инструментом для распространения информации о Чехословакии и противодействия усиливавшейся враждебной пропаганде.
1: Были то, самозрейме, вечиной утоки о поставлении народностных меньшин, але, например...
2: В основном, конечно, звучали нападки, связанные с положением национальных меньшинств. Но, например, как в случае с Будапештским радио, доходило даже до требований присоединить Словакию к Венгрии, то есть полностью уничтожить Чехословакию. Министерство иностранных дел понимало, что на эти атаки необходимо реагировать и одновременно существенно усилить пропаганду Чехословакии за рубежом в позитивном ключе. Ведомство выделяло три главных направления. Во-первых, важно было информировать зарубежную аудиторию о чехословацких вопросах, о нашей внутренней и внешней политике. Вторым направлением, на которое было ориентировано вещание, стали соотечественники за рубежом. Ну, а третьим направлением должны были стать наши дипломатические представительства.
1: Ну, а третий такой округ мели быть наши заступительские уряды.
0: Так объяснял причины создания зарубежного вещания директор департамента публичной дипломатии Иван Дубовицкий.
3: Hluboko v paměti mi zůstala vzpomínka na první živé slovo naší krátkovlné stanice.
2: Глубоко в памяти у меня запечатлелся момент, когда прозвучало первое живое слово нашей коротковолновой станции. Это было, насколько я помню, просто приветствие. Мы не знали, услышите ли вы нас и услышит ли нас вообще кто-нибудь и пожмет ли ту дружескую руку, которую мы с мыслью о мире

0: На теме квир-сообщества или драг-шоу сколько на глубоком исследовании непохожести на других и об отношении матери с сыном, продолжает Антон Каймаков.
1: На фестивальной премьере чешско-французско-словацкий фильм удостоился бурных оваций стоя.
2: «Чика-чика» – то є фільм о встагу матки а сина.
1: «Чика-чика» – это фильм об отношениях матери и сына, при этом он гей и зарабатывает на жизнь как драг-квин, что для его мамы становится полной неожиданностью. И именно тема принятия и взаимоотношений между ними двумя лежит в основе этой картины, четвертого полнометражного фильма режиссера Шимона Голи. В этой ленте ключевые роли исполнили артисты Ян Цина и Павла Томицева, которые играет маму. На мой взгляд, здесь произошло столкновение двух немного разных актерских методов. И дело не только в том, что мы видим Яна Цина в роли ее сына, но и в том, как именно он играет. Он играет и, например, поет песни Гелены Вондрачковой, потому что такова последняя воля его умирающей бабушки, и это открывает путь не просто к каминг-ауту. Одна из вещей, которую я оценил в этом фильме, это то, что он не делает из каминг-аута какую-то травму, а напротив, показывает его как путь к открытию новых возможностей. Это кино, которое стремится быть широко доступным для публики. Определенно не только для фестивальной и не только для той, что привыкла к арт-хаусу. С другой стороны, у меня к этому фильму во многих отношениях много вопросов. Я не оцениваю его абсолютно однозначно. Помимо того, что картина с определенной чуткостью изображает тему матери и сына и их поиски себя в жизни, причем не только младшего из них, она также показывает чешскую деревню. И вот тут мне кажется, что в семейных отношениях Шимон Голый, режиссер, разбирается существенно лучше, чем в жизни чешской деревни.
2: Родинному встагу Шимон Голый разумеет подстатне лип, než české vesnici.
1: Анализирует картину чешский кинокритик Павел Сладкий.
3: Чика-чика, tedy česká holka, jsme tak trošku, možná všichni do jisté míry.
1: Чика-чика, то есть чешская девчонка, ну, это, пожалуй, в какой-то степени все мы. Отсюда и название. Это ведь не просто имя драг-квин, которое играет Ян Цина. Это и сама чешская женщина, героиня Павлы Томицевой, или наша главная героиня Сдена. Это в какой-то мере и певица Гелена Вондрачкова, и вообще все наши зрительницы. Мне кажется, что чешские женщины, как в нашем кинематографе, так и в литературе, регулярно демонстрируют особый героизм, который зачастую скрыт за фасадом повседневной жизни. Именно поэтому нам показалось правильным назвать фильм именно так и вывести на первый план именно чешскую женщину. А
3: потому нам вообще пришло вгодно этот фильм поименовать так, а дать до попреди праве ту чешскую жену.
1: Говорит режиссер Шимон Голый. Переломный момент в фильме наступает, когда Лукаш, герой актера Яна Цины, пытаясь примирить два своих мира, решается на отчаянный шаг. Чтобы исполнить последнее желание умирающей бабушки, лично встретиться с певицей Геленой Вондрачковой, он сначала пытается связаться со звездой напрямую, но затем решает сам перевоплотиться в нее. Режиссер Шимон Голый уточняет, что команда даже не рассматривала вариант приглашения самой Вондрачковой на эту роль. Вся сцена задумывалась как перформанс и эмоциональное испытание для героя повествования.
3: Этот фильм власне тематизует и до истой меры травести, небо дрэк-квина, люди.
1: Этот фильм в определенной степени осмысляет темы травести и драг-культуры. Те, кто помнит травести-шоу из 90-х и нулевых, которые проходили в разных провинциальных ДК, знают, что сейчас это чаще называют словом «драг». Но дело еще и в том, что травести действительно эволюционировало в полноценную форму искусства. В США это произошло еще в 80-х годах. Теперь речь идет не просто о том, что мужчина переодевается и копирует женские символы, черты или образ женщины в целом. Это, в принципе, история о том, как мы умеем работать со своим собственным телом. Ведь существует, например, и драг Кингс, когда женщины перевоплощаются в мужские образы. И вообще все это про поиск в себе новой энергии. И Ян Цина, актер, как мне кажется, на этих съемках нашел ее в себе. Он понял, что ему это безумно нравится, и теперь занимается этим уже как искусством. В этом году на открытии Prag Pride он выступит со своим собственным альтер-эго по имени Ла Чика Пала Санта, Именно так он себя теперь называет. Он открыл для себя то же самое, что

0: что в свое время открыл и я. Наша хореографа Элишка Салкупова заставила меня тоже это попробовать, мол, раз уж я снимаю об этом кино. И это действительно потрясающее ощущение. Раньше я не мог себе такого даже вообразить, ведь я об этом только слышал. Но когда ты на самом деле надеваешь высокие каблуки, огромный парик и, например, большую силиконовую грудь, то внезапно чувствуешь невероятную свободу. Ты понимаешь, что можешь быть кем-то совершенно другим. Режиссер Шимон Голый рассказывает, что из-за того, как к гомосексуальности до сих пор относятся в Чехии практически как к табу, некоторые французские критики упрекали его фильм в том, что он поднимает тему, которая на Западе уже давно решена. Они будто бы требовали от картины драмы и конфликта, которых в ней попросту нет. Однако сам режиссер убежден, чешская публика прекрасно понимает освобождающий посыл фильма, поскольку знает, что главный конфликт кроется в самих представлениях о гомосексуальности, которые все еще бытуют в стране. Здесь ситуация отличается от той, что, например, в Испании. И причина в том, что правые правительства заставляют нас отступить назад. Набирающий силу консерватизм пытается вернуть нас в прошлое, туда, где мы уже когда-то были. Поэтому мне кажется, что раньше эта тема не была таким уж большим табу. Но сейчас она снова начинает им становиться. И что самое удивительное, табуировать ее начинает даже поколение, находящееся ныне у власти. Считает кинорежиссер Шимон Голый, представивший на 60-м кинофестивале Карловы Вары свою картину «Чика Чека. Чешская девчонка».
1: Приглашаем вас в замок, хозяином которого некогда был настоящий алхимик.

0: Аристократы, алхимики, студентки, кто только не жил в замке Караваджо. В чешской Силезии он по праву считается жемчужиной барокко. Свой нынешний облик замок обрел в первой половине XVIII века при бароне Яне Рудольфе Эйхендорфе. Монументальное здание, увенчанное высоким куполом, окружено живописным английским парком. Главная гордость замка – уникальная часовня в стиле барокко.
1: Мы в замецкой капле, а это власне единственное место, которое нам...
2: Мы находимся в замковой часовне, и это единственное место, где сохранился великолепный декор в стиле барокко, поскольку в 1937 году замок выгорел изнутри. И каким-то чудом, единственным местом, которое не пострадало от пожара, оказалась именно замковая часовня, освещенная в честь Архангела Михаила. Его образы мы видим здесь практически повсюду. В 2020 году мы отреставрировали потолочную фреску. Ее основной сюжет – вознесение Девы Марии, что мы видим в самом центре, наверху. Марию окружают множество ангелов. Также там можно видеть Святую Троицу и всех апостолов. И на фреске присутствуют аллегорические изображения частей света. Так что здесь действительно есть на что посмотреть, и рассказ о часовне может затянуться надолго. Благодаря реставрации мы вернули фрески первозданную красоту барочной живописи. Я очень люблю это место. Здесь своя особая энергетика.
1: Это такую ту поводную красу барокной мальбы. То мам рада, ма тут свою энергию.
0: Рассказывает заведующая отделом культуры администрации города Караваджо Сильвия Рибкова.
1: Teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka.
2: Теперь мы пройдем по двору замка, чтобы полюбоваться архитектурой эпохи барокко. А потом посетим постоянную экспозицию и можем осмотреть выставку старинных детских колясок и кукол. Можно заглянуть в кафе в замке и прогуляться по парку.
1: Anebo se projít do parku, jo?

0: Изюминка музейной экспозиции – воссозданная в замке лаборатория алхимика. С Скровари связано имя польского врача, дипломата, философа и алхимика Михаила Сензевое, известного также под именем Михаил Сензевогиус. Труды Сензевое позже будут изучать Исаак Ньютон и Антуан Лавуазье. В 1604 году в Праге ученый провел эксперимент, используя некий загадочный порошок. Алхимику удалось убедить императора Рудольфа II, что в ходе опыта он превратил обычный металл в золото. С 1620 года алхимик находился при дворе императора Фердинанда II. Во время восстания чешских сословий он сохранил верность Габсбургам, а после разгрома протестантов на Белой горе сильно разбогател и даже одалживал деньги императору.
1: К тому se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které...
2: С Сензевоем связана самая знаменитая легенда нашего замка. Якобы алхимик приказал отлить 9 золотых уток и спрятал их здесь, в замке. 5 из них нашла жившая тут графиня Фонтейн, а 4, как утверждают, до сих пор где-то спрятаны. Так что нам, пожалуй, стоит начать поиски, найти этих золотых уток, а на вырученные деньги продолжить реставрировать и благоустраивать замок. Портрет Михаила Сензевоя, который висит в зале, мы оживили с помощью анимации. Алхимик что-то рассказывает. Возможно, как он произвел трансмутацию, то есть превратил свинец в золото.
1: Уделал с той трансмутацией, тогда примену олова в золото.
2: 14 июля чехи вспоминают певца Карла Готта. Вчера ему могло бы исполниться 87 лет, но певец скончался в 2019 году на 81-м году жизни. Каждый год в этот день на пражское кладбище Мальвазенки приходят сотни поклонников. Они несут на могилу своего кумира не только свежие цветы, но и фигурки пчелки Майи в честь одного из самых узнаваемых хитов Готта. Для миллионов людей по всему миру Чехия до сих пор ассоциируется именно с голосом Карла Готта. Скрипка Паганини, леди Карнавал – а вы слушаете песню «Я люблю». В студии с вами прощается Катерина Испурвит.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
2: Сегодня среда, 15 июня. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Айспурвит. Мы предлагаем вам фрагмент интервью с журналисткой Татьяной Ашуркевич, покинувшей Беларусь из-за угрозы преследований.
3: Люди просто начали кричать «нет войне», потому что они просто не могли представить, что война действительно началась, и туда втянута Беларусь.
2: Мы начинаем цикл передач «Радио Прага. 90 лет в эфире».
4: This is Radio Prague.
2: Фильм «Чика Чека», чешская девчонка, сорвал овации на Карловарском кинофестивале.
5: «Чика Чека» — это фильм об отношениях матери и сына, при этом он гей и зарабатывает на жизнь как драг-квин, что для его мамы становится полной неожиданностью.
2: И приглашаем вас в замок в чешской Силезии, где некогда жил настоящий алхимик. С Инзивоем связана самая знаменитая легенда нашего замка. Якобы алхимик приказал отлить 9 золотых уток и спрятал их здесь, в замке. Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». Татьяна Ашуркевич, белорусская журналистка-расследовательница и политический аналитик. После событий 2020 года она была вынуждена покинуть Беларусь. Сегодня Татьяна живет в Лондоне и пишет для европейских изданий. Одна из главных тем ее публикаций – попытка объяснить западной аудитории, что Россия и Беларусь не одно и то же, а происходящее в этих странах нельзя воспринимать одинаково. С Татьяной Ашуркевич беседовал Либор Кукол.
6: В России и белорусы правят схожие режимы, причем белорусские, возможно, даже более репрессивен, чем российские. Но при этом Беларусь не претендует на роль сверхдержавы, а государственная пропаганда все-таки отличается от российской. Отражается ли это на общественном мнении в отношении к войне?
3: Мне кажется, даже исходя из социологических опросов, если мы говорим про то, кто сколько боролся, кто за что выступает, очевидно, что люди в России в большинстве своем, я не говорю о каких-то диссидентах и иностранных агентах, но люди в основном, они поддерживают войну в Украине, либо же они просто делают вид, что этого нет, и относятся абсолютно как-то все равно. Ну, есть и есть. Убивают украинцев, ну и убивают. В Беларуси такого нет. В Беларуси, даже несмотря на то, что в 2022-м людей уже давным-давно сажали на огромные сроки, и выйти на улицу и вообще высказать какой-то протест означало сразу сесть в тюрьму. В Беларуси, после того, как началось полномасштабное вторжение, люди, которые стояли в очередях в какие-то магазины или в какие-то там в банки, люди просто начали кричать «нет войне», потому что они просто не могли представить, что война действительно началась, и вместе, и туда втянута Беларусь. Поэтому и люди пошли на огромный риск. Это просто люди, которые не смогли молчать. Это люди, которые были готовы получить сроки, но они хотели высказаться.
6: Некоторые санкции, например, ограничения на выдачу виз и въезд, объясняются тем, что россияне недостаточно активно протестуют против войны и режима Путина. Белорусы, как известно, как мы уже говорили, массово протестовали против Лукашенко. Вы также говорите, что они критически относятся и к войне против Украины. Как в этом контексте вы оцениваете санкции в отношении белорусских граждан?
3: Мне больно видеть визовые ограничения и вообще ограничения, которые касаются белорусских диссидентов, потому что у нас есть люди, которые выезжают, им 60 лет, и это люди, которые просто хотели умереть в Беларуси, а они вынуждены из-за преследования выезжать в Польшу, Литву или Латвию, или в Чехию, и учить язык с нуля, начинать жизнь с нуля, и потом они еще встречаются с какими-то огрешениями, нужно постоянно доказывать, что они не поддерживают Лукашенко. Это очень тяжело. У меня 6 уголовных дел в Беларуси и в России, и у меня истекает паспорт в 2031 году, и сейчас я ношу паспорт в водонепроницаемом пакетике каждый раз, потому что хочешь, что может с ним случиться, это, я не знаю, если он намокнет, потому что я не могу обновить паспорт за рубежом. Когда речь заходит о том, чтобы получить шенгенские визы, я встречаюсь с огромными сложностями. Конечно, это тяжело, просто потому что жить в эмиграции, когда ты... Я оставляла Беларусь, уезжая на лодке. Мне был 21 год, и я с контрабандистами, которые перевозили сигареты, я просто села в лодку и нелегально покинула Беларусь. И вот так вот я оказалась в другой стране. И я была абсолютно без вещей, просто в белых кедах, у меня был с собой только паспорт, и вот так вот я должна была начинать жизнь с нуля. Но мне был 21 год, что уж говорить о людях, которым больше лет. Но почему я об этом вспомнила? Потому что когда ты просто находишься в эмиграции, попадаешь в эмиграцию вот таким образом, неожиданным, тебе нужно думать о том, как выживать. А когда тебе еще в других странах нужно доказывать, что ты не поддерживаешь Лукашенко, и что ты на самом деле хороший человек и боролся с этим режимом, а тебе говорят наоборот, это очень-очень на самом деле тяжело. И многие люди не выдерживают у нас. Я знаю, что среди белорусских диссидентов случался суицид. Люди, некоторые решают вернуться в Беларусь, несмотря на то, что они знают, что в Беларуси против них возбуждены уголовные дела, потому что есть такое у них впечатление, что лучше я отсижу, чем я умру где-то под мостом в европейской стране.
6: Тем не менее, санкции направлены прежде всего против белорусского государства и его властей. Обычные граждане становятся их вторичными жертвами.
3: Но, с другой стороны, я как бы понимаю европейские страны, для которых Беларусь и Россия, которые находятся возле границы, это агрессоры, это люди, которые создали миграционный кризис на границе. Поэтому я понимаю и эту ситуацию. Поэтому, да, она для меня очень-очень сложная.
6: Александр Лукашенко 71 год. Он правит Беларусью уже более 30 лет. Можно сказать, что главная надежда Беларуси сегодня связана лишь с биологией, так скажем, что реальные перемены начнутся только после его ухода?
3: Да, вы задаете, конечно, очень сложный вопрос, на который мы все, имею в виду все белорусы, пытаемся найти ответ. Есть несколько вариантов развития этой ситуации. Самое, наверное, логично, это как выпомнули биологические часы. Если Лукашенко умирает, и на смену приходит демократический лидер, который успел совить окно возможностей и сделать что-то в Беларуси, пока туда не пришел какой-то российский ставленник. Но, знаете, это уже ситуация такая... Положительно все звучит, что Лукашенко уже не молод, и вот мне очень неприятно как бы говорить, потому что мы говорим о жизни человека, но когда речь идет о жизни Лукашенко, мне поплевать, поэтому я в принципе говорю, ждем, когда Лукашенко умрет, и все изменится. И он не молод, поэтому этот вариант остается, и это было бы хорошим развитием событий. Но так как вы упомянули, есть возможность того, что появится какой-то его ставленник, один из его сыновей, и все продолжится, потому что люди будут бояться выходить на протесты, потому что Европа не сможет в нужный момент словить вот это окно возможностей и помочь демократическим реформам. Ну, а третий вариант, это, наверное, самый тяжелый, самый, в том числе, очень возможно, это если мы увидим какого-то российского или пророссийского ставленника, который будет продвигать позиции России. И мы увидим просто милитаризацию России, милитаризацию Беларуси. Беларусь окажется втянутой напрямую в войну с Украиной. Мы увидим, что белорусский язык полностью ужимается, и на смену приходит русский. Вот это, конечно, это тоже возможная ситуация, и учитывая, как события развиваются сейчас, это действительно может быть, это ужасно.
2: Хотим рассказать вам об истории международного вещания чехословацкого, а затем и чешского радио. 90 лет Прага говорит со всем миром на разных языках. Предлагаем вам отрывок первой части цикла, а полную запись вы найдете на нашем сайте.
4: This is Radio Prague.
7: Czechoslovakia.
0: Говорит Прага. 90 лет международного вещания чешского радио.
2: Ежедневно чешское радио слушают 1,5 миллиона человек. Но мало кто знает, что радио вещает за рубеж на многих языках. В этом году международному вещанию исполнилось уже 90 лет. История станции Radio Prague International началась в 1936 году, когда Чехословакия боролась с нацистской пропагандой. Позже станция сама стала орудием коммунистического режима и лишь после бархатной революции превратилась в голос свободной демократической республики. Как создавалось и работало иновещание?
8: Krajané českoslovenští všude v zahraničí, přátelé američtí.
5: Чехословацкие земляки за границей в разных странах мира, американские друзья. Мы приветствуем вас и желаем вам всего самого хорошего. Мы можем вам сообщить, что наш старый батюшка здоров, ведь мы для него словно его дети. Он обо всем знает, за всем наблюдает и счастлив, что мы идем верной дорогой. Он передает привет нам всем, всем тем, кто живет на родине, и всем, кто находится за границей.
8: Всехни дома, яко всехни вас за границей.
2: Так в годовщину образования независимой Чехословакии обратился к слушателям в радиоэфире один из 5 мужей 28 октября – социал-демократический политик, юрист, публицист Франтишек Соукуп. Передача от 7 марта 1937 года звучала в день, когда отмечал день рождения президент страны Томаш Гарик Масарик. Это старейшая сохранившаяся запись зарубежного вещания станции «Радиожурнал» сегодняшнего чешского радио.
9: Алло, алло, Чехословенская коротковолновая станция Прага висела...
5: Алло, алло, Чехословацкая коротковолновая станция Прага ведет пробное вещание. Просим слушателей написать нам, на какой волне они нас принимают.
2: Регулярное зарубежное вещание началось на 7 месяцев раньше, 31 августа 1936 года в 10:00. Первым к мировой аудитории на английском языке обратился технический директор радио Эдуард Свобода. Сначала в эфире звучала главным образом музыка, иногда дополненная короткими включениями дикторов на разных языках мира. Но вскоре появились первые программы, например, рассказы о Томаше Гарике Масарике и Эдварде Бенеше, составленные по мотивам книги американского журналиста Джона Гантера «Европа, как она есть». В новогоднюю ночь 36-го года спортивные новости и прогноз погоды читал актер Власта Буриан. А в эфире появились персонажи Спейбл и Гурвинек.

0: Chtěli jsme se světu představit. Вибрацели сме шейкспировское.
1: Мы хотели представиться миру, опровергнуть шекспировский миф, что Богемия какая-то земля у моря. Мы рассказывали не только о своем географическом положении, но и о своей политической и экономической ситуации. Мы говорили по-английски, по-французски, по-немецки, по-итальянски. Мы обращались к миру, который тогда казался еще относительно небольшим.
0: Шло нам тогда о доразумении со светом.
2: Так вспоминал о начале зарубежного вещания Франчишек Камил Земан. На радио Прага он работал с 1938 года.

0: 30-е годы 20 века были не только эпохой технического прогресса, позволившего транслировать радиосигналы на весь мир. Это было и время растущего международного напряжения. Правительство понимало, что не располагает эффективным инструментом для распространения информации о Чехословакии и противодействия усиливавшейся враждебной пропаганде.
1: Были то, самозрейме, většinou утоки о поставлении народностных меньшин, але, например...
2: В основном, конечно, звучали нападки, связанные с положением национальных меньшинств. Но, например, как в случае с Будапештским радио, доходило даже до требований присоединить Словакию к Венгрии, то есть полностью уничтожить Чехословакию. Министерство иностранных дел понимало, что на эти атаки необходимо реагировать и одновременно существенно усилить пропаганду Чехословакии за рубежом в позитивном ключе. Ведомство выделяло три главных направления. Во-первых, важно было информировать зарубежную аудиторию о чехословацких вопросах, о нашей внутренней и внешней политике. Вторым направлением, на которое было ориентировано вещание, стали соотечественники за рубежом. Ну, а третьим направлением должны были стать наши дипломатические представительства.
1: Ну, а третий такой округ мели быть наши заступительские уряды.
0: Так объяснял причины создания зарубежного вещания директор департамента публичной дипломатии Иван Дубовицкий.
3: Hluboko v paměti mi zůstala vzpomínka na první živé slovo naší krátkovlnné stanice.
2: Глубоко в памяти у меня запечатлелся момент, когда прозвучало первое живое слово нашей коротковолновой станции. Это было, насколько я помню, просто приветствие. Мы не знали, услышите ли вы нас и услышит ли нас вообще кто-нибудь и пожмет ли ту дружескую руку, которую мы с мыслью о мире протягивали всем людям доброй воли. Не могу передать, какую радость мы испытали, когда спустя несколько дней получили ваши письма с радостной вестью о том, что вы нас услышали.
0: Так вспоминал о начале зарубежного вещания техник Карл Коничек.
4: Просиме послухаче, аби нам ласкавие написали, на ктере влне а в ктерову годину захитили тото вис...
0: Картина «Чика Чека. Чешская девчонка», показанная в главном конкурсе 60-го кинофестиваля в Карлових Варах, фокусируется не столько на теме квир-сообщества или драг-шоу, сколько на глубоком исследовании непохожести на других и об отношении матери с сыном, продолжает Антон Каймаков.
2: На фестивальной премьере чешско-французско-словацкий фильм удостоился бурных оваций стоя.
5: Чика-чека – это фильм о встаху матки и сына.
2: Чика-чека – это фильм об отношениях матери и сына. При этом он гей и зарабатывает на жизнь как драг-квин, что для его мамы становится полной неожиданностью. И именно тема принятия и взаимоотношений между ними двумя лежит в основе этой картины, четвертого полнометражного фильма режиссера Шимона Голы. В этой ленте ключевые роли исполнили артисты Ян Цина и Павла Томицева, которые играет маму. На мой взгляд, здесь произошло столкновение двух немного разных актерских методов. И дело не только в том, что мы видим Яна Цину в роли ее сына, но и в том, как именно он играет. Он играет и, например, поет песни Гелены Вандрачковой, потому что такова последняя воля его умирающей бабушки, и это открывает путь не просто к каминг-ауту. Одна из вещей, которую я оценил в этом фильме, это то, что он не делает из каминг-аута какую-то травму, а напротив, показывает его как путь к открытию новых возможностей. Это кино, которое стремится быть широко доступным для публики. Определенно не только для фестивальной и не только для той, что привыкла к арт-хаусу. С другой стороны, у меня к этому фильму во многих отношениях много вопросов.

0: Так трошку можна всіх ні до істі міри.
1: Чіка-чека, то есть чешская девчонка, ну, это, пожалуй, в какой-то степени все мы. Отсюда и название. Это ведь не просто имя Драг Квин, которое играет Ян Цина. Это и сама чешская женщина, героиня Павлы Томицевой, или наша главная героиня Сдена. Это в какой-то мере и певица Гелена Вондрачкова, и вообще все наши зрительницы. Мне кажется, что чешские женщины, как в нашем кинематографе, так и в литературе, регулярно демонстрируют особый героизм, который зачастую скрыт за фасадом повседневной жизни. Именно поэтому нам показалось правильным назвать фильм именно так и вывести на первый план именно чешскую женщину.
0: Поэтому нам пришло вгодно этот фильм поименовать так, дать до попреди праве эту чешскую жену.
1: Говорит режиссер Шимон Голый. Переломный момент в фильме наступает, когда Лукаш, герой актера Яна Цины, пытаясь примирить два своих мира, решается на отчаянный шаг. Чтобы исполнить последнее желание умирающей бабушки, лично встретиться с певицей Геленой Вондрачковой, он сначала пытается связаться со звездой напрямую, но затем решает сам перевоплотиться в нее. Режиссер Шимон Голый уточняет, что команда даже не рассматривала вариант приглашения самой Вондрачковой на эту роль. Вся сцена задумывалась как перформанс и эмоциональное испытание для героя повествования.
0: Этот фильм власне тематизует и до истой меры травести или дрэг-квина.
1: Этот фильм в определенной степени осмысляет темы травести и драг-культуры. Те, кто помнит травести-шоу из 90-х и нулевых, которые проходили в разных провинциальных ДК, знают, что сейчас это чаще называют словом «драг». Но дело еще и в том, что травести действительно эволюционировало в полноценную форму искусства. В США это произошло еще в 80-х годах. Теперь речь идет не просто о том, что мужчина переодевается и копирует женские символы, черты или образ женщины в целом. Это, в принципе, история о том, как мы умеем работать со своим собственным телом. Ведь существует, например, и драг Кингс, когда женщины перевоплощаются в мужские образы. И вообще все это про поиск в себе новой энергии. И Ян Цина, актер, как мне кажется, на этих съемках нашел ее в себе. Он понял, что ему это безумно нравится, и теперь занимается этим уже как искусством. В этом году на открытии Праг Прайд он выступит со своим собственным альтер-эго по имени Ла Чика Паласанта. Именно так он себя теперь называет. Он открыл для себя то же самое, что в свое время открыл и я. Наша хореограф Элишка Салкупова заставила меня тоже это попробовать. Мол, раз уж я снимаю об этом кино. И это действительно потрясающее ощущение. Раньше я не мог себе такого даже вообразить, ведь я об этом только слышал. Но когда ты на самом деле надеваешь высокие каблуки, огромный парик и, например, большую силиконовую грудь, то внезапно чувствуешь невероятную свободу. Ты понимаешь, что можешь быть кем-то совершенно другим.
0: Зничонец, грозно освобожденный, а можете быть неким комплетно иным.
1: Режиссер Шимон Голый рассказывает, что из-за того, как к гомосексуальности до сих пор относятся в Чехии практически как к табу, некоторые французские критики упрекали его фильм в том, что он поднимает тему, которая на Западе уже давно решена. Они будто бы требовали от картины драмы и конфликта, которых в ней попросту нет. Однако сам режиссер убежден, чешская публика прекрасно понимает освобождающий посыл фильма, поскольку знает, что главный конфликт кроется в самих представлениях о гомосексуальности, которые все еще бытуют в стране. Здесь ситуация отличается от той, что, например, в Испании. И причина в том, что правые правительства заставляют нас отступить назад. Набирающий силу консерватизм пытается вернуть нас в прошлое, туда, где мы уже когда-то были. Поэтому мне кажется, что раньше эта тема не была таким уж большим табу. Но сейчас она снова начинает им становиться. И что самое удивительное, табуировать ее начинает даже поколение, находящееся ныне у власти. Считает кинорежиссер Шимон Голый, представивший на 60-м кинофестивале Карловы Вары свою картину «Чика-чека. Чешская девчонка».
2: Приглашаем вас в замок, хозяином которого некогда был настоящий алхимик.

аристократы, алхимики, студентки, кто только не жил в замке Кроваже. В чешской Силезии он по праву считает

0: называется «Жемчужиной барокко». Свой нынешний облик замок обрел в первой половине XVIII века при бароне Яне Рудольфе Эйхендорфе. Монументальное здание, увенчанное высоким куполом, окружено живописным английским парком. Главная гордость замка – уникальная часовня в стиле барокко.
1: Мы в замецкой капле, а это власне единственное место, которое нам...
2: Мы находимся в замковой часовне, и это единственное место, где сохранился великолепный декор в стиле барокко, поскольку в 1937 году замок выгорел изнутри. И каким-то чудом, единственным местом, которое не пострадало от пожара, оказалась именно замковая часовня, освященная в честь Архангела Михаила. Его образы мы видим здесь практически повсюду. В 2020 году мы отреставрировали потолочную фреску. Ее основной сюжет – вознесение Девы Марии, что мы видим в самом центре, наверху. Марию окружают множество ангелов. Также там можно видеть Святую Троицу и всех апостолов. И на фреске присутствуют аллегорические изображения частей света. Так что здесь действительно есть на что посмотреть, и рассказ о часовне может затянуться надолго. Благодаря реставрации мы вернули фрески первозданную красоту барочной живописи. Я очень люблю это место. Здесь своя особая энергетика.
1: Здесь такую ту поводную красу, это барокни мальбы. То мам рада, ма туту свою энергию.
0: Рассказывает заведующая отделом культуры администрации города Караваже Сильвия Рибкова.
1: Teď budeme procházet vlastně nádvořím.
2: Теперь мы пройдем по двору замка, чтобы полюбоваться архитектурой эпохи барокко. А потом посетим постоянную экспозицию и можем осмотреть выставку старинных детских колясок и кукол. Можно заглянуть в кафе в замке и прогуляться по парку.

0: Изюминка музейной экспозиции – воссозданная в замке лаборатория алхимика. С Скрабари связано имя польского врача, дипломата, философа и алхимика Михаила Сензевое, известного также под именем Михаил Сензевогиус. Труды Сензевое позже будут изучать Исаак Ньютон и Антуан Лавуазье. В 1604 году в Праге ученый провел эксперимент, используя некий загадочный порошок. Алхимику удалось убедить императора Рудольфа II, что в ходе опыта он превратил обычный металл в золото. С 1620 года алхимик находился при дворе императора Фердинанда II. Во время восстания чешских сословий он сохранил верность Габсбургам, а после разгрома протестантов на Белой горе сильно разбогател и даже одалживал деньги императору.
1: Tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které...
2: S Сензевоем связана самая знаменитая легенда нашего замка. Якобы алхимик приказал отлить 9 золотых уток и спрятал их здесь, в замке. 5 из них нашла жившая тут графиня Фонтейн, а 4, как утверждают, до сих пор где-то спрятаны. Так что нам, пожалуй, стоит начать поиски, найти этих золотых уток, а на вырученные деньги продолжить реставрировать и благоустраивать замок. Портрет Михаила Сензевое, который висит в зале, мы оживили с помощью анимации. Алхимик что-то рассказывает. Возможно, как он произвел трансмутацию, то есть превратил свинец в золото.
1: Уделал с той трансмутацией, тогда примену олова в золото.
2: 14 июля чехи вспоминают певца Карла Готта. Вчера ему могло бы исполниться 87 лет, но певец скончался в 2019 году на 81-м году жизни. Каждый год в этот день на пражское кладбище Мальвазенки приходят сотни поклонников. Они несут на могилу своего кумира не только свежие цветы, но и фигурки пчелки Майи в честь одного из самых узнаваемых хитов Готта. Для миллионов людей по всему миру Чехия до сих пор ассоциируется именно с голосом Карла Готта. Скрипка Паганини, леди Карнавал. А вы слушаете песню «Я люблю». В студии с вами прощается Катерина Испурвит.